0: viva, bola viva. Pítali sa ľudia, čia, city čia, city čia. Nosila som sebe tóny. A tie tóny vo mne rásli, ako stromy, ako stromy.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Как всегда в воскресенье в эфир выходит программа, составленная по письмам слушателей. Обратная связь. Затем мы отправимся на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о творчестве замечательной словацкой группы «Иконито», которая недавно отметила свой 10-летний юбилей и удивила своих поклонников новыми песнями. Эти песни вы услышите тоже. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Приятного прослушивания.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Прежде чем начать воскресную программу, вспомним нашу историю. Ровно 165 лет назад, 7 июня 1861 года, Словацкое национальное собрание в среднесловацком городе Тручанское Святый Мартин приняло меморандум словацкого народа. Это было самое важное по значимости словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это был первый общественный шаг на пути независимости словацкого народа и формирования нации. Путь был долгим и тернистым, почти

всех, кто написал нам. Это Кирилл Сосновский, Ростовская область, Дмитрий Елагин из Саратова, Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан, Виктор Варзин из Ленинградской области, День Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марек Пис из Польши, Константин Провоторов из Запорожья, Николай Пригодич из Минска, Алексей Гацура тоже из Минска, Тамара Гончарова из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Беларуси, семья Черновых из Екатеринбурга, Лариса Шлыкова и семья Лоевых из Екатеринбурга, Виктор Галицкий, Каменец-Подольский, Украина, Олег Воронов, город Бежецк, Россия, Александр Голубев, Улан-Удэ, Арне Тим, Эстония. Спасибо всем, кто нам пишет, кто посылает рапорты о приеме, кто отвечает на вопросы нашей новой викторины «Живая вода». Вчера, в субботу, вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту Райцкие Теплицы. Мы также разыграли приз 4-го тура «Бардеевские купели». Напомню, что победителем стал наш давний слушатель Юрий Гаврилов из Турсунзаде, из Таджикистана. Мы были искренне рады, что наш приз с символикой словацкого радио отправится в Центральную Азию, Таджикистан, страну с древней историей и богатой культурой. В общем розыгрыше РСИ главного приза 4-го тура викторины победил слушатель из Туниса Нисаф Харди. Он слушает программы РСИ на французском языке. И сейчас, в результате жеребьевки правильных ответов, он выиграл путевку на двоих на 5 дней на курорт в Бардеев. Жаль, что не повезло нашим слушателям русской секции, но все еще впереди. Я напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем победителя главного приза РСИ – путевку на двоих в один из словацких курортов. Так что, друзья, включайтесь в нашу викторину, и, возможно, вам повезет, как и слушателю французской секции, который отправится на курорт в Бардеев, о котором мы вам сейчас и расскажем. Город Бардеев расположен на северо-востоке Словакии. Рядом Польша. Город всегда был перекрестком торговых путей, миграции населения и культуры. В настоящее время здесь живут словаки, украинцы, поляки, русины, евреи, а также немцы, венгры и русские. Город древний. Первые письменные упоминания сохранились с 13 века от венгерского короля Белый IV. А столетием позже Бардеев получил привилегии королевского города. Но известен он стал благодаря своим лечебным водам и средневековой архитектуре, которая сохранилась в исторической части города и которая вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. А где-то далеко-далеко, за горами и лесами, есть такой же средневековый город на французском берегу Ла-Манша. Он называется Кале. Сегодня мы узнаем, что связывает его с нашим словацким городом Бардеев.

0: Кале – это портовый город на севере Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Здесь всего 34 километра моря отделяет Кале от Великобритании. Однако с королевством Кале соединяет Евротуннель, открытый в 1994 году. Путешествие по туннелю, пролегающему на глубине около 40 метров под водой, занимает всего 35 минут. Кале – исторический город с множеством ценных памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Но он также и современный город, играющий важную роль в европейской транспортной и торговой системе. Представьте себе, что Кале – один из немногих городов, у которых есть собственный гимн. Вот что поется в припеве.
1: Кале – город храбрых сердец. Твои стены надежно нас охраняют, ведь даже в самые тяжелые времена – твое имя было ключом от Франции.
0: Гимн

прославляет традицию городского кружевоплетения, которое здесь появилось в 1816 году, а также воздает почести рабочим, рыбакам и отважным морякам.

0: У словацкого города Бордил нет своего гимна. Однако его средневековый исторический центр также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Бордиев расположен на северо-востоке Словакии, недалеко от границы с Польшей, и является одним из красивейших словацких городов. В средние века это был важный королевский город с обширными правами и процветающей торговлей, главным образом благодаря своему расположению на торговых путях. Неподалеку находится курорт Бордиев, известный своими целебными источниками, который даже посещала императрица Сиси. Павел Плесник – опытный туристический гид и эксперт не только по Франции.
1: Всегда рад вспоминаю, когда мы проходили Кале, в Кале мы всегда застывали.
2: Я всегда с теплотой вспоминаю те времена, когда, гуляя по Кале, мы непременно останавливались в историческом центре, чтобы посетить ратушу. Это величественное историческое здание – один из символов города. Там же находится городская администрация. Здание построено в стиле неофламандского ренессанса, типичным для Северной Франции. Оно богато украшено декоративными элементами. Кирпичные красные стены в сочетании с белым камнем, изысканные фронтоны производят неповторимое впечатление. Самая известная достопримечательность Кале – это башня с часами высотой 75 метров. Она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри просторные залы, украшенные витражами и красивые лестницы.
0: Что еще общего между словацким Бордиевом и далеким французским Кале? Соглашение о партнерстве было подписано 6 сентября 2002 года. Оно действует и по сей день. Города-побратимы всегда приглашают своих друзей из братских городов. Например, на празднование столетия мэрии Кале приезжала делегация из Бордиева. А затем представители Кале приехали в Бордиев на ежегодную знаменитую ярмарку. Также проводятся обмены учащимися между различными средними и начальными школами, говорит Штефан Хей из отдела международных связей мэрии города Бордиев.
3: Контакт
2: между нашими городами был установлен в 2001 году, когда Бордиев присоединился к международному проекту по управлению и регулированию муниципальной собственности. Бордиев стал сотрудничать с румынским городом Бриела, итальянским Понте-Фьяно в Каньяно и французским Кале. Этот проект послужил основой для заключения соглашения о партнерстве между городами Бордиев и Кале. Документ был подписан в Бордиеве в присутствии тогдашнего мэра Кале Жаки Энен.
0: Иржи Брейник из отдела международных связей мэрии города Бордиев тесно сотрудничает с коллегами из Кале уже долгие годы. Их контакты установились сразу после заключения партнерства.
2: Первый визит представителей города Бордиев в Кале состоялся в 2003 году. Это была ознакомительная поездка городского совета.
0: Господин Брейник, что вам больше всего понравилось в городе-побратиме Кале? О чем вспоминаете с особой радостью?
2: В 2005 году я был в Кале с фольклорным ансамблем «Тарка», который выступал там на ежегодном фестивале «Парад Мюзикаль». Это был коллектив из музыкально-гостиничной школы в Бордиеве. Мы остановились в отеле на берегу моря, поэтому после официальной программы мы ходили на пляж, а это несколько километров песчаного берега. Рядом мы наблюдали за работой большого порта, откуда отправляются суда в Великобританию.
0: Но вернемся в наши дни. В 2023 году господин Паскаль Пестр, первый заместитель мэра Кале, а в то время глава департамента культуры и туризма, посетил город Бордиев. Как прошел его визит в этот восточнословацкий город? С кем там встречался господин Паскаль Пестр?
2: Он встречался с представителями администрации города, с делегациями других партнерских городов. Господину Паскалю Пестру мы показали бордиевский курорт, дали попробовать воду из всех минеральных источников и посетили комнату-музей императрицы Сиси, которая в свое время посетила курорт Бордиев.
0: О визите Паскаля Пестра в Бордиев вспоминает и Штефан Хей. Он курировал деловую часть визита.
3: Венували сме померне долгий час методике.
2: Мы уделили немало времени методологии и применению действующего законодательства в области охраны памятников культуры. Наши мнения сошлись в том, что тенденцию, которую стремятся поддерживать и в Кале, и в Бордееве, а именно сохранение и развитие исторического наследия, необходимо развивать и далее. Вопрос в том, насколько национальное законодательство способствует этому процессу или, наоборот, препятствует ему.
0: Давайте на мгновение снова окажемся в Кале и спросим нашего гида Павла Плесника, что больше всего нравится словацким туристам в Кале.
1: Общание с Кале, наизнамнейшее сусоще французского сохара.
2: Это, конечно же, самая известная скульптура французского скульптора Огюста Родена «Граждане Кале». Она была торжественно открыта в 1895 году. Скульптура изображает историческое событие 1347 года, когда город после долгой осады капитулировал перед английским королем Эдуардом III. Завоеватели пообещали пощадить город, если 6 его самых знатных горожан выйдут из города босиком, в одном лишь саване, с веревкой на шее и принесут Эдуарду III ключи от города и попросят о помиловании. Один из богатейших граждан, Эстаж де Сен-Пьер, был первым добровольцем, затем к нему присоединились еще пятеро. Роден изобразил момент их ухода из города. И ему удалось мастерски передать сомнения, отчаяние, страх, а также смирение с судьбой и смертью. Все шестеро должны были быть казнены, но в конце концов были помилованы. Увидеть эту великолепную скульптуру прямо там, в Кале, где все это произошло, это незабываемое впечатление.
0: Из Кале мы снова отправляемся в Бордеев. В центре города, на исторической прямоугольной площади, в окружении бюргерских домов с элементами готики и ренессанса, стоит статуя палача. Туристы охотно подставляют головы под его топор и фотографируются. Это бронзовая скульптура в натуральную величину высотой 190 сантиметров. Ее авторы Мартин и Виктор Кутни. Статуя была установлена в 2016 году и с тех пор имеет большой успех у туристов. Статуя палача установлена перед старой ратушей и базиликой святого Эгидия, готического костела XIV века с уникальной коллекцией позднеготических створчатых алтарей. Здание является уникальным образцом перехода от готики к ренессансу в Центральной Европе. В 1985 году костел святого Эгидия был объявлен национальным памятником культуры. С 2000 года весь исторический центр города Бордеев был включен в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Наш рассказ о городах-побратимах словацкого Бордеева и французского Кале мы начали с исторических памятников этих городов, которые объединяют общее европейское культурное наследие, охраняемое ЮНЕСКО. С определенной долей оптимизма мы верим, что сотрудничество между нашими городами продолжится в интересах сохранения ценных исторических памятников и укрепления дружеских отношений. К этому пожеланию мы добавляем песню из восточно-словацкого региона. Она называется «В Бордееу на рынку». Добавим, что традиция этой ярмарки восходит к XIV веку. Итак, звучит песня «В Бордеев на рынку».

0: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. В эфире программа «Музыкальные перекрестки».
0: Музыкальные перекрестки.
1: Словацкая группа «Иконито» отметила свой 10-летний юбилей и в этом году выпустила запись своего юбилейного концерта, которая доступна на стриминговых платформах, а также транслировалась по словацкому телевидению. Их творчество в стиле поп и рок тесно связано с традициями словацкого фольклора. Лидер «Иконито» Кристиан Дуфинец расскажет, как возникла эта связь.
2: Думаю, что дело в призвании. Все участники группы «Иконито», бывшие или нынешние, работали с фольклором на протяжении долгих лет. Я, например, был в фольклорном ансамбле «Земплин», откуда родом большинство наших участников. Позднее я участвовал в народном ансамбле «Лучница». Так что фольклор очень естественным образом проник в нашу популярную музыку и во все, что мы создаем. Не хочу сказать, что фольклор – это модно. С ним мы работаем, это был наш осознанный путь. Народное творчество постепенно, очень плавно влилось в нашу музыку.
1: После успехов в поп-рок-музыке группа «Иконито» подготовила программу «Корени», то есть «Корни», в которой вы объединили свой опыт работы с фольклором и поп-музыкой, создав песни в духе словацких традиций. Расскажите нам об этой программе.
2: Прежде всего, следует отметить, что здесь были представлены различные фьюжн-проекты, подобные как у группы IMT Smile и ансамбля «Лучница», или у Катки Кнехтовой и группы «Шаришан». В основном это были известные хиты с элементами фольклора. Это было настоящее шоу. Поскольку я, как певец «Иконито», начинал в фольклорном ансамбле «Земплин», я хотел продолжить эту фольклорную линию. Мы решили, что должны придумать проект, который построим с нуля, в смысле хореографии и музыки. И мы постарались сделать так, чтобы наш фольклор мог развиваться и в наши дни. Мы попытались приблизить фольклор современной аудитории.
3: Там, где мои корени, район ту зем назвеме, там, где щиты мутнят.

0: Проект «Корни» группы «Иконито» понравился публике не только в нашей стране, но и за рубежом. Как руководитель группы Кристиан Дуфинек оценивает этот успех?
1: Такого успеха я не ожидал, и, признаюсь, это было не моей целью. Наш проект нашел свою аудиторию, особенно в Америке, где мы провели несколько турне, а точнее 4. Первый концерт был для наших соотечественников в Трентоне. Это было только начало. Посольство Словакии в Вашингтоне пригласило нас выступить в рамках 30-летия независимости Словацкой Республики в Бостоне, в Чикаго на крупнейшем чешско-словацком балу. Мы были в Квинсе и на Манхэттене. И, наконец, в прошлом году, в мае, мы вернулись из Сан-Диего. Это настоящее чудо. Наша песня «Корени», «Корни» имела большой успех за границей. И второй наш успех. Мы исполнили песню «Корени» на зимних Олимпийских играх в Милане, в Каса Словака, в Словацком доме. Проект находит своих поклонников, в этом его волшебство.

0: Группа «Иконита» добилась успеха на сцене и выпустила альбом в рамках проекта «Корени». Что ожидает ваших поклонников в будущем?
1: Новый сингл в мае. Я сам себя недавно женил, так бы сам рад венал своей манжелке.
2: Новый сингл выйдет в мае. Недавно я женился, поэтому хотел бы посвятить его своей жене. Мы готовимся к летнему сезону. У нас будет много концертов. У меня сейчас период, я бы сказал, очень семейный. В будние дни мы будем проводить время с семьей, а по выходным будем давать концерты. Я верю, что нам удастся записать еще новые песни, и мы постараемся найти что-то хорошее, человечное и подарить добро людям в это непростое для всех нас время.
0: Друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию новую песню группы «Иконито». Она называется «Нас спасет любовь». «Захрани нас, ласка».
3: Захрани нас.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Как всегда в воскресенье в эфир выходит программа, составленная по письмам слушателей. Обратная связь. Затем мы отправимся на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о творчестве замечательной словацкой группы «Иконито», которая недавно отметила свой 10-летний юбилей и удивила своих поклонников новыми песнями. Эти песни вы услышите тоже. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать воскресную программу, вспомним нашу историю. Ровно 165 лет назад, 7 июня 1861 года, Словацкое национальное собрание в среднесловацком городе Тручанское Святый Мартин приняло меморандум словацкого народа. Это было самое важное по значимости словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это был первый общественный шаг на пути независимости словацкого народа и формирования нации. Путь был долгим и тернистым, почти 165 лет. Впервые в истории словацкого народа Словакия получила суверенитет только в 1993 году после распада Чехословакии. Но это уже совсем другая история. А мы продолжаем. В эфире любимая многими программа «Обратная связь».
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, открывая нашу почту, я всегда радуюсь. Позвольте мне поблагодарить всех, кто написал нам. Это Кирилл Сосновский, Ростовская область, Дмитрий Елагин из Саратова, Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан, Виктор Варзин из Ленинградской области, День Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марек Пис из Польши, Константин Провоторов из Запорожья, Николай Пригодич из Минска, Алексей Гацура тоже из Минска, Тамара Гончарова из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Беларуси, семья Черновых из Екатеринбурга, Лариса Шлыкова и семья Лоевых из Екатеринбурга, Виктор Галицкий, Каменец-Подольский, Украина, Олег Воронов, город Бежецк, Россия, Александр Голубев, Улан-Удэ, Арне Тим, Эстония. Спасибо всем, кто нам пишет, кто посылает рапорты о приеме, кто отвечает на вопросы нашей новой викторины «Живая вода». Вчера, в субботу, вышел в эфир пятый тур. Он посвящен курорту

0: Он слушает программы РСИ на французском языке. И сейчас, в результате жеребьевки правильных ответов, он выиграл путевку на двоих на 5 дней на курорт в Бордеев. Жаль, что не повезло нашим слушателям русской секции, но все еще впереди. Я напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем победителя главного приза РСИ – путевку на двоих в один из словацких курортов. Так что, друзья, включайтесь в нашу викторину, и, возможно, вам повезет, как и слушателю французской секции, который отправится на курорт в Бордеев, о котором мы вам сейчас и расскажем. Город Бордеев расположен на северо-востоке Словакии. Рядом Польша. Город всегда был перекрестком торговых путей, миграции населения и культуры. В настоящее время здесь живут словаки, украинцы, поляки, русины, евреи, а также немцы, венгры и русские. Город древний. Первые письменные упоминания сохранились с 13 века от венгерского короля Белы IV. А столетием позже Бордеев получил привилегии королевского города. Но известен он стал благодаря своим лечебным водам и средневековой архитектуре, которая сохранилась в исторической части города и которая вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. А где-то далеко-далеко, за горами и лесами, есть такой же средневековый город на французском берегу Ла-Манша. Он называется Кале. Сегодня мы узнаем, что связывает его с нашим словацким городом Бордеев. Кале – это портовый город на севере Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Здесь всего 34 километра моря отделяет Кале от Великобритании. Однако с королевством Кале соединяет Евротуннель, открытый в 1994 году. Путешествие по туннелю, пролегающему на глубине около 40 метров под водой, занимает всего 35 минут. Кале – исторический город с множеством ценных памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Но он также и современный город, играющий важную роль в европейской транспортной и торговой системе. Представьте себе, что Кале – один из немногих городов, у которых есть собственный гимн. Вот что поется в припеве.
1: Кале – город храбрых сердец. Твои стены надежно нас охраняют. Ведь даже в самые тяжелые времена твое имя было ключом от Франции.

Гимн прославляет традицию городского кружевоплетения, которое здесь появилось в 1816 году, а также воздает почести рабочим, рыбакам и отважным морякам.

0: У словацкого города Бордил нет своего гимна. Однако его средневековый исторический центр также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Бордив расположен на северо-востоке Словакии, недалеко от границы с Польшей, и является одним из красивейших словацких городов. В средние века это был важный королевский город с обширными правами и процветающей торговлей, главным образом благодаря своему расположению на торговых путях. Неподалеку находится курорт Бордив, известный своими целебными источниками, который даже посещала императрица Сиси. Павел Плесник – опытный туристический гид и эксперт не только по Франции.
1: Vždy si rád spomínam, keď sme prechádzali Kale, v Kale sme sa vždy zastavovali.
2: Я всегда с теплотой вспоминаю те времена, когда, гуляя по Кале, мы непременно останавливались в историческом центре, чтобы посетить ратушу. Это величественное историческое здание – один из символов города. Там же находится городская администрация. Здание построено в стиле неофламандского ренессанса, типичным для северной

0: Франции, оно богато украшено декоративными элементами. Кирпичные красные стены в сочетании с белым камнем, изысканные фронтоны производят неповторимое впечатление. Самая известная достопримечательность Кале – это башня с часами высотой 75 метров. Она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри – просторные залы, украшенные витражами и красивые лестницы.
1: Что еще общего между словацким Бордеевом и далеким французским Кале? Соглашение о партнерстве было подписано 6 сентября 2002 года. Оно действует и по сей день. Города-побратимы всегда приглашают своих друзей из братских городов. Например, на празднование столетия мэрии Кале приезжала делегация из Бордеева. А затем представители Кале приехали в Бордеев на ежегодную знаменитую ярмарку. Также проводятся обмены учащимися между различными средними и начальными школами, говорит Штефан Хей из отдела международных связей мэрии города Бордеев.
2: Контакт
0: между нашими городами был установлен в 2001 году, когда Бордеев присоединился к международному проекту по управлению и регулированию муниципальной собственности. Бордеев стал сотрудничать с румынским городом Бриела, итальянским Понте-Фьяно в Каньяно и французским Кале. Этот проект послужил основой для заключения соглашения о партнерстве между городами Бордеев и Кале. Документ был подписан в Бордееве в присутствии тогдашнего мэра Кале Жаки Энен.
1: Иржи Брейник из отдела международных связей мэрии города Бордеев тесно сотрудничает с коллегами из Кале уже долгие годы. Их контакты установились сразу после заключения партнерства.
0: Первый визит представителей города Бордеев в Кале состоялся в 2003 году. Это была ознакомительная поездка городского совета.
1: Господин Брейник, что вам больше всего понравилось в городе-побратиме Кале? О чем вспоминаете с особой радостью?
0: В 2005 году я был в Кале с фольклорным ансамблем «Тарка», который выступал там на ежегодном фестивале «Парад Мюзикаль». Это был коллектив из музыкальной гостиничной школы в Бордееве. Мы остановились в отеле на берегу моря, поэтому после официальной программы мы ходили на пляж, а это несколько километров песчаного берега. Рядом мы наблюдали за работой большого порта, откуда отправляются суда в Великобританию.
1: Но вернемся в наши дни. В 2023 году господин Паскаль Пестр, первый заместитель мэра Кале, а в то время глава департамента культуры и туризма, посетил город Бордеев. Как прошел его визит в этот восточнословацкий город? С кем там встречался господин Паскаль Пестр?
0: Он встречался с представителями администрации города, с делегациями других партнерских городов. Господину Паскалю Пестру мы показали бордеевский курорт, дали попробовать воду из всех минеральных источников и посетили комнату-музей императрицы Сиси, которая в свое время посетила курорт Бордеев.
1: О визите Паскаля Пестра в Бордеев вспоминает и Штефан Хей. Он курировал деловую часть визита.
0: Мы уделили немало времени методологии и применению действующего законодательства в области охраны памятников культуры. Наши мнения сошлись в том, что тенденцию, которую стремятся поддерживать и в Кале, и в Бордееве, а именно сохранение и развитие исторического наследия, необходимо развивать и далее. Вопрос в том, насколько национальное законодательство способствует этому процессу или, наоборот, препятствует ему.
1: Давайте на мгновение снова окажемся в Кале и спросим нашего гида Павла Плесника, что больше всего нравится словацким туристам в Кале.
0: Это, конечно же, самая известная скульптура французского скульптора Огюста Родена «Граждане Кале». Она была торжественно открыта в 1895 году. Скульптура изображает историческое событие 1347 года, когда город после долгой осады капитулировал перед английским королем Эдуардом III. Завоеватели пообещали пощадить город, если 6 его самых знатных горожан выйдут из города босиком, в одном лишь саване, с веревкой на шее и принесут Эдуарду III ключи от города и попросят о помиловании. Один из богатейших граждан, Эстаж де Сен-Пьер, был первым добровольцем, затем к нему присоединились еще 5. Роден изобразил момент их ухода из города. И ему удалось мастерски передать сомнения, отчаяние, страх, а также смирение с судьбой и смертью. Все шестеро должны были быть казнены, но в конце концов были помилованы. Увидеть эту великолепную скульптуру прямо там, в Кале, где все это произошло, это незабываемое впечатление.
1: Из Кале мы снова отправляемся в Бардеев. В центре города, на исторической прямоугольной площади, в окружении бюргерских домов с элементами готики и ренессанса, стоит статуя палача. Туристы охотно подставляют головы под его топор и фотографируются. Это бронзовая скульптура в натуральную величину высотой 190 сантиметров. Ее авторы Мартин и Виктор Кутни. Статуя была установлена в 2016 году и с тех пор имеет большой успех у туристов. Статуя палача установлена перед старой ратушей и базиликой святого Эгидия, готического костела XIV века с уникальной коллекцией позднеготических створчатых алтарей. Здание является уникальным образцом перехода от готики к ренессансу в Центральной Европе. В 1985 году костел святого Эгидия был объявлен национальным памятником культуры. С 2000 года весь исторический центр города Бардеев был включен в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Наш рассказ о городах-побратимах словацкого Бардеева и французского Кале мы начали с исторических памятников этих городов, которые объединяют общее европейское культурное наследие, охраняемое ЮНЕСКО. С определенной долей оптимизма мы верим, что сотрудничество между нашими городами продолжится в интересах сохранения ценных исторических памятников и укрепления дружеских отношений. К этому пожеланию мы добавляем песню из восточно-словацкого региона. Она называется «В Бардеев на рынку». Добавим, что традиция этой ярмарки восходит к XIV веку. Итак, звучит песня «В Бардеев на рынку».

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. В эфире программа «Музыкальные перекрестки».
0: Музыкальные перекрестки.
1: Словацкая группа «Иконито» отметила свой 10-летний юбилей и в этом году выпустила запись своего юбилейного концерта, которая доступна на стриминговых платформах, а также транслировалась по словацкому телевидению. Их творчество в стиле поп и рок тесно связано с традициями словацкого фольклора. Лидер «Иконито» Кристиан Дуфинец расскажет, как возникла эта связь.
2: Мислим си, же это дано тим подгубим.
3: Думаю, что дело в призвании. Все участники группы «Иконито», бывшие или нынешние, работали с фольклором на протяжении долгих лет. Я, например, был в фольклорном ансамбле «Земплин», откуда родом большинство наших участников. Позднее я участвовал в народном ансамбле «Лучница». Так что фольклор очень естественным образом проник в нашу популярную музыку и во все, что мы создаем. Не хочу сказать, что фольклор – это модно. С ним мы работаем. Это был наш осознанный путь. Народное творчество постепенно, очень плавно влилось в нашу музыку.
1: После успехов в поп-рок-музыке группа «Иконито» подготовила программу «Корени», то есть «Корни», в которой вы объединили свой опыт работы с фольклором и поп-музыкой, создав песни в духе словацких традиций. Расскажите нам об этой программе.
3: Прежде всего, следует отметить, что здесь были представлены различные фьюжн-проекты, подобные как у группы IMT Smile и ансамбля «Лучница», или у Катки Кнехтовой и группы «Шаришан». В основном это были известные хиты с элементами фольклора. Это было настоящее шоу. Поскольку я, как певец «Иконито», начинал в фольклорном ансамбле «Земплин», я хотел продолжить эту фольклорную линию. Мы решили, что должны придумать проект, который построим с нуля, в смысле хореографии и музыки. И мы постарались сделать так, чтобы наш фольклор мог развиваться и в наши дни. Мы попытались приблизить фольклор современной аудитории.
4: Там, где су мое корене, район ту зем назвеме, там, где щиты мутня.

0: Проект «Корни» группы «Иконито» понравился публике не только в нашей стране, но и за рубежом. Как руководитель группы Кристиан Дуфинек оценивает этот успех?
1: Такого успеха я не ожидал, и признаюсь, это было не моей целью. Наш проект нашел свою аудиторию, особенно в Америке, где мы провели несколько турне, а точнее 4. Первый концерт был для наших соотечественников в Трентоне. Это было только начало. Посольство Словакии в Вашингтоне пригласило нас выступить в рамках 30-летия независимости Словацкой Республики в Бостоне, в Чикаго на крупнейшем чешско-словацком балу. Мы были в Квинсе и на Манхэттене. И, наконец, в прошлом году, в мае, мы вернулись из Сан-Диего. Это настоящее чудо. Наша песня «Корени», «Корни» имела большой успех за границей. И второй наш успех. Мы исполнили песню «Корени» на зимних Олимпийских играх в Милане, в Каса Словака, в Словацком доме. Проект находит своих поклонников в этом его волшебство.

0: Группа «Иконита» добилась успеха на сцене и выпустила альбом в рамках проекта «Корени». Что ожидает ваших поклонников в будущем?
1: Новый сингл в мае. Я сам себя недавно женил, так бы сам рад венал своей манжелке.
2: Новый сингл выйдет в мае. Недавно я женился, поэтому хотел бы посвятить его своей жене. Мы готовимся к летнему сезону. У нас будет много концертов. У меня сейчас период, я бы сказал, очень семейный. В будние дни мы будем проводить время с семьей, а по выходным будем давать концерты. Я верю, что нам удастся записать еще новые песни, и мы постараемся найти что-то хорошее, человечное и подарить добро людям в это непростое для всех нас время.
0: Друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию новую песню группы «Иконито». Она называется «Нас спасет любовь». «Захрани нас, ласка».
3: Захрани нас.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Как всегда в воскресенье в эфир выходит программа, составленная по письмам слушателей. Обратная связь. Затем мы отправимся на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о творчестве замечательной словацкой группы «Иконито», которая недавно отметила свой 10-летний юбилей и удивила своих поклонников новыми песнями. Эти песни вы услышите тоже. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать воскресную программу, вспомним нашу историю. Ровно 165 лет назад, 7 июня 1861 года, Словацкое национальное собрание в среднесловацком городе Тручанское Светый Мартин приняло меморандум словацкого народа. Это было самое важное по значимости словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это был первый общественный шаг на пути независимости словацкого народа и формирования нации. Путь был долгим и тернистым, почти 165 лет. Впервые в истории словацкого народа Словакия получила суверенитет только в 1993 году после распада Чехословакии. Но это уже совсем другая история. А мы продолжаем. В эфире любимая многими программа «Обратная связь».
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, открывая нашу почту, я всегда радуюсь. Позвольте мне поблагодарить всех, кто написал нам. Это Кирилл Сосновский, Ростовская область, Дмитрий Елагин из Саратова, Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан, Виктор Варзин из Ленинградской области, День Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марек Пис из Польши, Константин Провоторов из Запорожья, Николай Пригодич из Минска, Алексей Гацура тоже из Минска, Тамара Гончарова из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Беларуси, семья Черновых из Екатеринбурга, Лариса Шлыкова и семья Лоевых из Екатеринбурга, Виктор Галицкий, Каменец-Подольский, Украина, Олег Воронов, город Бежецк, Россия, Александр Голубев, Улан-Удэ, Арне Тим, Эстония. Спасибо всем, кто нам пишет, кто посылает рапорты о приеме, кто отвечает на вопросы нашей новой викторины «Живая вода». Вчера, в субботу, вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту Райцкие Теплицы. Мы также разыграли приз 4-го тура «Бардеевские купели». Напомню, что победителем стал наш давний слушатель Юрий Гаврилов из Турсунзаде, из Таджикистана. Мы были искренне рады, что наш приз с символикой словацкого радио отправится в Центральную Азию, Таджикистан, страну с древней историей и богатой культурой. В общем розыгрыше РСИ главного приза 4-го тура викторины победил слушатель из Туниса Нисаф Харди. Он слушает программы РСИ на французском языке. И сейчас, в результате жеребьевки правильных ответов, он выиграл путевку на двоих на 5 дней на курорт в Бардеев. Жаль, что не повезло нашим слушателям русской секции, но все еще впереди. Я напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем победителя главного приза РСИ – путевку на двоих в один из словацких курортов. Так что, друзья, включайтесь в нашу викторину. И, возможно, вам повезет, как и слушателю французской секции, который отправится на курорт в Бардеев, о котором мы вам сейчас и расскажем. Город Бардиев расположен на северо-востоке Словакии. Рядом Польша. Город всегда был перекрестком торговых путей, миграции населения и культуры. В настоящее время здесь живут словаки, украинцы, поляки, русины, евреи, а также немцы, венгры и русские. Город древний. Первые письменные упоминания сохранились с XIII века. От венгерского

0: нашим словацким городом Бардеев. Кале – это портовый город на севере Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Здесь всего 34 километра моря отделяет Кале от Великобритании. Однако с королевством Кале соединяет Евротуннель, открытый в 1994 году. Путешествие по туннелю, пролегающему на глубине около 40 метров под водой, занимает всего 35 минут. Кале – исторический город с множеством ценных памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Но он также и современный город, играющий важную роль в европейской транспортной и торговой системе. Представьте себе, что Кале – один из немногих городов, у которых есть собственный гимн. Вот что поется в припеве.
1: Кале – город храбрых сердец. Твои стены надежно нас охраняют, ведь даже в самые тяжелые времена твое имя было ключом от Франции.
0: Гимн прославляет традицию городского кружевоплетения, которое здесь появилось в 1816 году, а также воздает почести рабочим, рыбакам и отважным морякам.

0: У словацкого города Бордил нет своего гимна. Однако его средневековый исторический центр также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Бордив расположен на северо-востоке Словакии, недалеко от границы с Польшей, и является одним из красивейших словацких городов. В средние века это был важный королевский город с обширными правами и процветающей торговлей, главным образом благодаря своему расположению на торговых путях. Неподалеку находится курорт Бордив, известный своими целебными источниками, который даже посещала императрица Сиси. Павел Плесник – опытный туристический гид и эксперт не только по Франции.
1: Vždy si rád vzpomínám, když jsme procházeli Kale, v Kale jsme se vždy zastavovali.
2: Я всегда с теплотой вспоминаю те времена, когда, гуляя по Кале, мы непременно останавливались в историческом центре, чтобы посетить ратушу. Это величественное историческое здание – один из символов города. Там же находится городская администрация. Здание построено в стиле неофламандского ренессанса, типичным для Северной Франции. Оно богато украшено декоративными элементами. Кирпичные красные стены в сочетании с белым камнем, изысканные фронтоны производят неповторимое впечатление. Самая известная достопримечательность Кале – это башня с часами высотой 75 метров. Она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри – просторные залы, украшенные витражами и красивые лестницы.
0: Что еще общего между словацким Бордеевым и далеким французским Кале? Соглашение о партнерстве было подписано 6 сентября 2002 года. Оно действует и по сей день. Города-побратимы всегда приглашают своих друзей из братских городов. Например, на празднование столетия мэрии Кале приезжала делегация из Бордеева. А затем представители Кале приехали в Бордеев на ежегодную знаменитую ярмарку. Также проводятся обмены учащимися между различными средними и начальными школами, говорит Штефан Хей из отдела международных связей мэрии города Бордеев.
3: Контакт между нашими городами был установлен в 2001 году, когда Бордеев присоединился к международному проекту по управлению и регулированию муниципальной собственности.
2: Бордеев стал сотрудничать с румынским городом Бриела, итальянским Понте-Фьяно-Каньяно и французским Кале. Этот проект послужил основой для заключения соглашения о партнерстве между городами Бордеев и Кале. Документ был подписан в Бордееве в присутствии тогдашнего мэра Кале Жаки Энен.
0: Иржи Брейник из отдела международных связей мэрии города Бордеев тесно сотрудничает с коллегами из Кале уже долгие годы. Их контакт

0: контакты установились сразу после заключения партнерства.
1: Первый визит представителей города Бардея в Кале состоялся в 2003 году. Это была ознакомительная поездка городского совета.
0: Господин Брейник, что вам больше всего понравилось в городе-побратиме Кале? О чем вспоминаете с особой радостью?
2: В
1: 2005 году я был в Кале с фольклорным ансамблем «Тарка», который выступал там на ежегодном фестивале «Парад Мюзикаль». Это был коллектив из музыкально-гостиничной школы в Бардееве. Мы остановились в отеле на берегу моря, поэтому после официальной программы мы ходили на пляж, а это несколько километров песчаного берега. Рядом мы наблюдали за работой большого порта, откуда отправляются суда в Великобританию.
0: Но вернемся в наши дни. В 2023 году господин Паскаль Пестр, первый заместитель мэра Кале, а в то время глава департамента культуры и туризма, посетил город Бардеев. Как прошел его визит в этот восточнославянский город? С кем там встречался господин Паскаль Пестр?
1: Он встречался с представителями администрации города, с делегациями других партнерских городов. Господину Паскалю Пестру мы показали бардеевский курорт, дали попробовать воду из всех минеральных источников и посетили комнату-музей императрицы Сиси, которая в свое время посетила курорт Бардеев.
0: О визите Паскаля Пестра в Бардеев вспоминает и Штефан Хей. Он курировал деловую часть визита.
3: Мы
1: уделили немало времени методологии и применению действующего законодательства в области охраны памятников культуры. Наши мнения сошлись в том, что тенденцию, которую стремятся поддерживать и в Кале, и в Бардееве, а именно сохранение и развитие исторического наследия, необходимо развивать и далее. Вопрос в том, насколько национальное законодательство способствует этому процессу или, наоборот, препятствует ему.
0: Давайте на мгновение снова окажемся в Кале и спросим нашего гида Павла Плесника, что больше всего нравится словацким туристам в Кале.
1: Это, конечно же, самая известная скульптура французского скульптора Огюста Родена «Граждане Кале». Она была торжественно открыта в 1895 году. Скульптура изображает историческое событие 1347 года, когда город после долгой осады капитулировал перед английским королем Эдуардом III. Завоеватели пообещали пощадить город, если 6 его самых знатных горожан выйдут из города босиком, в одном лишь саване, с веревкой на шее и принесут Эдуарду III ключи от города и попросят о помиловании. Один из богатейших граждан, Эстаж де Сен-Пьер, был первым добровольцем, затем к нему присоединились еще пятеро. Роден изобразил момент их ухода из города. И ему удалось мастерски передать сомнения, отчаяние, страх, а также смирение с судьбой и смертью. Все шестеро должны были быть казнены, но в конце концов были помилованы. Увидеть эту великолепную скульптуру прямо там, в Кале, где все это произошло, это незабываемое впечатление.
0: Из Кале мы снова отправляемся в Бардеев. В центре города, на исторической прямоугольной площади, в окружении бюргерских домов с элементами готики и ренессанса, стоит статуя палача. Туристы охотно подставляют головы под его топор и фотографируются. Это бронзовая скульптура в натуральную величину высотой 190 сантиметров. Ее авторы Мартин и Виктор Кутни. Статуя была установлена в 2016 году и с тех пор имеет большой успех у туристов. Статуя палача установлена перед старой ратушей и базиликой святого Эгидия, готического костела XIV века с уникальной коллекцией позднеготических створчатых алтарей. Здание является уникальным образцом перехода от готики к ренессансу в Центральной Европе. В 1985 году костел святого Эгидия был объявлен национальным памятником культуры. С 2000 года весь исторический центр города Бардеев был включен в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Наш рассказ о городах-побратимах словацкого Бордеева и французского Кале мы начали с исторических памятников этих городов, которые объединяют общее европейское культурное наследие, охраняемое ЮНЕСКО. С определенной долей оптимизма мы верим, что сотрудничество между нашими городами продолжится в интересах сохранения ценных исторических памятников и укрепления дружеских отношений. К этому пожеланию мы добавляем песню из восточно-словацкого региона. Она называется «В Бордеев на рынку». Добавим, что традиция этой ярмарки восходит к XIV веку. Итак, звучит песня «В Бордеев на рынок».

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. В эфире программа «Музыкальные перекрестки».
0: Музыкальные перекрестки.
1: Словацкая группа «Иконито» отметила свой десятилетний юбилей и в этом году выпустила запись своего юбилейного концерта, которая доступна на стриминговых платформах, а также транслировалась по словацкому телевидению. Их творчество в стиле поп и рок тесно связано с традициями словацкого фольклора. Лидер «Иконито» Кристиан Дуфинец расскажет, как возникла эта связь.
2: Думаю, что дело в призвании. Все участники группы «Иконито», бывшие или нынешние, работали с фольклором на протяжении долгих лет. Я, например, был в фольклорном ансамбле «Земплин», откуда родом большинство наших участников. Позднее я участвовал в народном ансамбле «Лучница». Так что фольклор очень естественным образом проник в нашу популярную музыку и во все, что мы создаем. Не хочу сказать, что фольклор – это модно. С ним мы работаем, это был наш осознанный путь. Народное творчество постепенно, очень плавно влилось в нашу музыку.
1: После успехов в поп-рок-музыке группа «Иконито» подготовила программу «Корени», то есть «Корни», в которой вы объединили свой опыт работы с фольклором и поп-музыкой, создав песни в духе словацких традиций. Расскажите нам об этой программе.
2: Прежде всего, следует отметить, что здесь были представлены различные фьюжн-проекты, подобные как у группы IMT Smile и ансамбля «Лучница», или у Катки Кнехтовой и группы «Шаришан». В основном это были известные хиты с элементами фольклора. Это было настоящее шоу. Поскольку я, как певец «Иконито», начинал в фольклорном ансамбле «Земплин», я хотел продолжить эту фольклорную линию. Мы решили, что должны придумать проект, который построим с нуля, в смысле хореографии и музыки. И мы постарались сделать так, чтобы наш фольклор мог развиваться и в наши дни. Мы попытались приблизить фольклор современной аудитории.
3: Там, где су мои корени, район ту зем назвеме, там, где щиты мутнят.

0: Проект «Корни» группы «Иконито» понравился публике не только в нашей стране, но и за рубежом. Как руководитель группы Кристиан Дуфинек оценивает этот успех?
1: Такого успеха я не ожидал, и признаюсь, это было не моей целью. Наш проект нашел свою аудиторию, особенно в Америке, где мы провели несколько турне, а точнее 4. Первый концерт был для наших соотечественников в Трентоне. Это было только начало. Посольство Словакии в Вашингтоне пригласило нас выступить в рамках 30-летия независимости Словацкой Республики в Бостоне, в Чикаго на крупнейшем чешско-словацком балу. Мы были в Квинсе и на Манхэттене. И, наконец, в прошлом году, в мае, мы вернулись из Сан-Диего. Это настоящее чудо. Наша песня «Корени, корни» имела большой успех за границей. И второй наш успех. Мы исполнили песню «Корени» на зимних Олимпийских играх в Милане, в Каса Словака, в Словацком доме. Проект находит своих поклонников, в этом его волшебство.

0: Группа «Иконита» добилась успеха на сцене и выпустила альбом в рамках проекта «Корени». Что ожидает ваших поклонников в будущем?
1: Новый сингл в мае. Я сам себя недавно женил, так бы сам рад венал своей манжелке.
2: Новый сингл выйдет в мае. Недавно я женился, поэтому хотел бы посвятить его своей жене. Мы готовимся к летнему сезону. У нас будет много концертов. У меня сейчас период, я бы сказал, очень семейный. В будние дни мы будем проводить время с семьей, а по выходным будем давать концерты. Я верю, что нам удастся записать еще новые песни, и мы постараемся найти что-то хорошее, человечное и подарить добро людям в это непростое для всех нас время.
0: Друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию новую песню группы «Иконито». Она называется «Нас спасет любовь». «Захрани нас, ласка».
3: Захрани.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Как всегда в воскресенье в эфир выходит программа, составленная по письмам слушателей. Обратная связь. Затем мы отправимся на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о творчестве замечательной словацкой группы «Иконито», которая недавно отметила свой 10-летний юбилей и удивила своих поклонников новыми песнями. Эти песни вы услышите тоже. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать воскресную программу, вспомним нашу историю. Ровно 165 лет назад, 7 июня 1861 года, Словацкое национальное собрание в среднесловацком городе Тручанское Святый Мартин приняло меморандум словацкого народа. Это было самое важное по значимости словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это был первый общественный шаг на пути независимости словацкого народа и формирования нации. Путь был долгим и тернистым, почти 165 лет. Впервые в истории словацкого народа Словакия получила суверенитет только в 1993 году, после распада Чехословакии. Но это уже совсем другая история. А мы продолжаем. В эфире любимая многими программа «Обратная связь».
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, открывая нашу почту, я всегда радуюсь. Позвольте мне поблагодарить всех, кто написал нам. Это Кирилл Сосновский, Ростовская область, Дмитрий Елагин из Саратова, Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан, Виктор Варзин из Ленинградской области, День Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марек Пис из Польши, Константин Провоторов из Запорожья, Николай Пригодич из Минска, Алексей Гацура тоже из Минска, Тамара Гончарова из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Беларуси, семья Черновых из Екатеринбурга, Лариса Шлыкова и семья Лоевых из Екатеринбурга, Виктор Галицкий, Каменец-Подольский, Украина, Олег Воронов, город Бежецк, Россия, Александр Голубев, Улан-Удэ, Арне, Тим, Эстония. Спасибо всем, кто нам пишет, кто посылает рапорты о приеме, кто отвечает на вопросы нашей новой викторины «Живая вода». Вчера, в субботу, вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту Райцке Теплице. Мы также разыграли приз 4-го тура «Бардеевские купели». Напомню, что победителем стал наш давний слушатель Юрий Гаврилов из Турсунзаде, из Таджикистана. Мы были искренне рады, что наш приз с символикой словацкого радио отправится в Центральную Азию, Таджикистан, страну с древней историей и богатой культурой. В общем розыгрыше РСИ главного приза 4-го тура викторины победил слушатель из Туниса Нисаф Харди. Он слушает программы РСИ на французском языке. И сейчас, в результате жеребьевки правильных ответов, он выиграл путевку на двоих на 5 дней на курорт в Бардеев. Жаль, что не повезло нашим слушателям русской секции, но все еще впереди. Я напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем победителя главного приза РСИ – путевку на двоих в один из словацких курортов. Так что, друзья, включайтесь в нашу викторину, и, возможно, вам повезет, как и слушателю французской секции, который отправится на курорт в Бардеев, о котором мы вам сейчас и расскажем. Город Бардиев расположен на северо-востоке Словакии. Рядом Польша. Город всегда был перекрестком торговых путей, миграции населения и культуры. В настоящее время здесь живут словаки, украинцы, поляки, русины, евреи, а также немцы, венгры и русские. Город древний. Первые письменные упоминания сохранились с 13 века от венгерского короля Белы IV. А столетием позже Бардиев получил привилегии королевского города. Но известен он стал благодаря своим лечебным водам и средневековой архитектуре, которая сохранилась в исторической части города и которая вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. А где-то далеко-далеко, за горами и лесами, есть такой же средневековый город на французском берегу Ла-Манша. Он называется Кале. Сегодня мы узнаем, что связывает его с нашим словацким городом Бардиев. Кале – это портовый город на севере Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Здесь всего 34 километра моря отделяет Кале от Великобритании. Однако с королевством Кале соединяет Евротуннель, открытый в 1994 году. Путешествие по туннелю, пролегающему на глубине около 40 метров под водой, занимает всего 35 минут. Кале – исторический город с множеством ценных памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Но он также и современный город, играющий важную роль в европейской транспортной и торговой системе. Представьте себе, что Кале – один из немногих городов, у которых есть собственный гимн. Вот что поется в припеве.
2: Кале – город храбрых сердец. Твои стены надежно нас охраняют, ведь даже в самом

0: У словацкого города Бордил нет своего гимна. Однако его средневековый исторический центр также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Бордиев расположен на северо-востоке Словакии, недалеко от границы с Польшей, и является одним из красивейших словацких городов. В средние века это был важный королевский город с обширными правами и процветающей торговлей, главным образом благодаря своему расположению на торговых путях. Неподалеку находится курорт Бордиев, известный своими целебными источниками, который даже посещала императрица Сиси. Павел Плесник – опытный туристический гид и эксперт не только по Франции.
1: Жди си рад вспоминам, когда мы проходили Кале, в Кале мы всегда заставали.
2: Я всегда с теплотой вспоминаю те времена, когда, гуляя по Кале, мы непременно останавливались в историческом центре, чтобы посетить ратушу. Это величественное историческое здание – один из символов города. Там же находится городская администрация. Здание построено в стиле неофламандского ренессанса, типичным для Северной Франции. Оно богато украшено декоративными элементами. Кирпичные красные стены в сочетании с белым камнем, изысканные фронтоны производят неповторимое впечатление. Самая известная достопримечательность Кале – это башня с часами высотой 75 метров. Она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри – просторные залы, украшенные витражами и красивые лестницы.
0: Что еще общего между словацким Бордиевом и далеким французским Кале? Соглашение о партнерстве было подписано 6 сентября 2002 года. Оно действует и по сей день. Города-побратимы всегда приглашают своих друзей из братских городов. Например, на празднование столетия мэрии Кале приезжала делегация из Бордиева. А затем представители Кале приехали в Бордиев на ежегодную знаменитую ярмарку. Также проводятся обмены учащимися между различными средними и начальными школами, говорит Штефан Хей из отдела международных связей мэрии города Бордиев.
3: Контакт
2: между нашими городами был установлен в 2001 году, когда Бордиев присоединился к международному проекту по управлению и регулированию муниципальной собственности. Бордиев стал сотрудничать с румынским городом Бриела, итальянским Понте-Фьяно в Каньяно и французским Кале. Этот проект послужил основой для заключения соглашения о партнерстве между городами Бордиев и Кале. Документ был подписан в Бордиеве в присутствии тогдашнего мэра Кале Жаки Энен.
0: Иржи Брейник из отдела международных связей мэрии города Бордиев тесно сотрудничает с коллегами из Кале уже долгие годы. Их контакты установились сразу после заключения партнерства.
2: Первый визит представителей города Бордиев в Кале состоялся в 2003 году. Это была ознакомительная поездка городского совета.
0: Господин Брейник, что вам больше всего понравилось в городе-побратиме Кале? О чем вспоминаете с особой радостью?
2: В 2005 году я был в Кале с фольклорным ансамблем «Тарка», который выступал там на ежегодном фестивале «Парад Мюзикаль». Это был коллектив из музыкально-гостиничной школы в Бордиеве. Мы остановились в отеле на берегу моря, поэтому после официальной программы мы ходили на пляж, а это несколько километров песчаного берега. Рядом мы наблюдали за работой большого порта, откуда отправляются суда в Великобританию.
0: Но вернемся в наши дни. В 2023 году господин Паскаль Пестр, первый заместитель мэра Кале, а в то время глава департамента культуры и туризма, посетил город Бордиев. Как прошел его визит в этот восточнословацкий город? С кем там встречался господин Паскаль Пестр?
2: Он встречался с представителями администрации города, с делегациями других партнерских городов. Господину Паскалю Пестру мы показали Бордиевский курорт, дали попробовать воду из всех минеральных источников и посетили комнату-музей императрицы Сиси, которая в свое время посетила курорт Бордиев.
0: О визите Паскаля Пестра в Бордиев вспоминает и Штефан Хей. Он курировал деловую часть визита.
4: Мы уделили немало.

0: По времени, методологии и применению действующего законодательства в области охраны памятников культуры. Наши мнения сошлись в том, что тенденцию, которую стремятся поддерживать и в Кале, и в Бордееве, а именно сохранение и развитие исторического наследия, необходимо развивать и далее. Вопрос в том, насколько национальное законодательство способствует этому процессу или, наоборот, препятствует ему.
1: Давайте на мгновение снова окажемся в Кале и спросим нашего гида Павла Плесника, что больше всего нравится словацким туристам в Кале.
2: Общание с Кале, наизнамнейшее сусоще французского сохара.
0: Это, конечно же, самая известная скульптура французского скульптора Огюста Родена «Граждане Кале». Она была торжественно открыта в 1895 году. Скульптура изображает историческое событие 1347 года, когда город после долгой осады капитулировал перед английским королем Эдуардом III. Завоеватели пообещали пощадить город, если 6 его самых знатных горожан выйдут из города босиком, в одном лишь саване, с веревкой на шее и принесут Эдуарду III ключи от города и попросят о помиловании. Один из богатейших граждан, Эстаж де Сен-Пьер, был первым добровольцем, затем к нему присоединились еще пятеро. Роден изобразил момент их ухода из города. И ему удалось мастерски передать сомнения, отчаяние, страх, а также смирение с судьбой и смертью. Все шестеро должны были быть казнены, но в конце концов были помилованы. Увидеть эту великолепную скульптуру прямо там, в Кале, где все это произошло, это незабываемое впечатление.
1: Из Кале мы снова отправляемся в Бордеев. В центре города, на исторической прямоугольной площади, в окружении бюргерских домов с элементами готики и ренессанса, стоит статуя палача. Туристы охотно подставляют головы под его топор и фотографируются. Это бронзовая скульптура в натуральную величину высотой 190 сантиметров. Ее авторы Мартин и Виктор Кутни. Статуя была установлена в 2016 году и с тех пор имеет большой успех у туристов. Статуя палача установлена перед старой ратушей и базиликой святого Эгидия, готического костела XIV века с уникальной коллекцией позднеготических створчатых алтарей. Здание является уникальным образцом перехода от готики к ренессансу в Центральной Европе. В 1985 году костел святого Эгидия был объявлен национальным памятником культуры. С 2000 года весь исторический центр города Бордеев был включен в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Наш рассказ о городах-побратимах словацкого Бордеева и французского Кале мы начали с исторических памятников этих городов, которые объединяют общее европейское культурное наследие, охраняемое ЮНЕСКО. С определенной долей оптимизма мы верим, что сотрудничество между нашими городами продолжится в интересах сохранения ценных исторических памятников и укрепления дружеских отношений. К этому пожеланию мы добавляем песню из восточно-словацкого региона. Она называется «В Бордееу на рынку». Добавим, что традиция этой ярмарки восходит к XIV веку. Итак, звучит песня «В Бордеев на рынок».

0: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. В эфире программа «Музыкальные перекрестки».
0: Музыкальные перекрестки.
1: Словацкая группа «Иконито» отметила свой десятилетний юбилей и в этом году выпустила запись своего юбилейного концерта, которая доступна на стриминговых платформах, а также транслировалась по словацкому телевидению. Их творчество в стиле поп и рок тесно связано с традициями словацкого фольклора. Лидер «Иконито» Кристиан Дуфинец расскажет, как возникла эта связь.
2: Думаю, что дело в призвании. Все участники группы «Иконито», бывшие или нынешние, работали с фольклором на протяжении долгих лет. Я, например, был в фольклорном ансамбле «Земплин», откуда родом большинство наших участников. Позднее я участвовал в народном ансамбле «Лучница». Так что фольклор очень естественным образом проник в нашу популярную музыку и во все, что мы создаем. Не хочу сказать, что фольклор – это модно. С ним мы работаем. Это был наш осознанный путь. Народное творчество постепенно, очень плавно влилось в нашу музыку.
1: После успехов в поп-рок-музыке группа «Иконито» подготовила программу «Корени», то есть «Корни», в которой вы объединили свой опыт работы с фольклором и поп-музыкой, создав песни в духе словацких традиций. Расскажите нам об этой программе.
2: Прежде всего, следует отметить, что здесь были представлены различные фьюжн-проекты, подобные как у группы IMT Smile и ансамбля «Лучница», или у Катки Кнехтовой и группы «Шаришан». В основном это были известные хиты с элементами фольклора. Это было настоящее шоу. Поскольку я, как певец «Иконито», начинал в фольклорном ансамбле «Земплин», я хотел продолжить эту фольклорную линию. Мы решили, что должны придумать проект, который построим с нуля, в смысле хореографии и музыки. И мы постарались сделать так, чтобы наш фольклор мог развиваться и в наши дни. Мы попытались приблизить фольклор современной аудитории.
3: Там, где су мое корене, район ту зем назвеме, там, где щиты мутня, где

0: Проект «Корни» группы «Иконито» понравился публике не только в нашей стране, но и за рубежом. Как руководитель группы Кристиан Дуфинек оценивает этот успех?
1: Такого успеха я не ожидал, и признаюсь, это было не моей целью. Наш проект нашел свою аудиторию, особенно в Америке, где мы провели несколько турне, а точнее 4. Первый концерт был для наших соотечественников в Трентоне. Это было только начало. Посольство Словакии в Вашингтоне пригласило нас выступить в рамках 30-летия независимости Словацкой Республики в Бостоне, в Чикаго на крупнейшем чешско-словацком балу. Мы были в Квинси и на Манхэттене. И, наконец, в прошлом году, в мае, мы вернулись из Сан-Диего. Это настоящее чудо. Наша песня «Корени», «Корни» имела большой успех за границей. И второй наш успех. Мы исполнили песню «Корени» на зимних Олимпийских играх в Милане, в Каса Словака, в Словацком доме. Проект находит своих поклонников в этом его волшебство.

0: Группа «Иконита» добилась успеха на сцене и выпустила альбом в рамках проекта «Корени». Что ожидает ваших поклонников в будущем?
1: Новый сингл в мае. Я сам недавно женил, так бы сам рад венал своей манжелке.
2: Новый сингл выйдет в мае. Недавно я женился, поэтому хотел бы посвятить его своей жене. Мы готовимся к летнему сезону. У нас будет много концертов. У меня сейчас период, я бы сказал, очень семейный. В будние дни мы будем проводить время с семьей, а по выходным будем давать концерты. Я верю, что нам удастся записать еще новые песни, и мы постараемся найти что-то хорошее, человечное и подарить добро людям в это непростое для всех нас время.
0: Друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию новую песню группы «Иконито». Она называется «Нас спасет любовь. Захрани нас, ласка». Захрани нас.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Вчера Словакия отметила 165-летие принятия меморандума словацкого народа, одного из ключевых документов в истории формирования современной словацкой нации. По этому случаю президент страны Петер Пеллегрини обратился к гражданам в социальных сетях, призвав их гордиться предками, которые проложили путь к национальной свободе. Это был основополагающий программный документ, в котором Словакии определили свои политические и культурные цели, понимая, что язык, образование и культура станут залогом будущего нации, подчеркнул глава государства. В пятницу, в день 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил французский Дюнкерк, где вместе с мэром города Патрисом Вергриетом почтил память чехословацких и союзных солдат, сражавшихся там в годы Второй мировой войны. Фицо подчеркнул, что Словакия с уважением чтит память всех тех, кто нес вклад в победу над фашизмом, в том числе солдат Красной армии и румынских войск, освобождавших словацкие города и села, а также тех, кто воевал на других фронтах. Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар посетил украинский город Виница, где провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Основными темами встречи стали гуманитарная помощь, восстановление страны, европейская интеграция и перспективы мирного урегулирования конфликта. Бланар подчеркнул, что словацкие официальные лица посещают Украину не ради символических жестов, а с конкретными делами. В ходе визита он лично передал медицинское оборудование военному клиническому центру в Винице. Общий объем словацкой помощи уже превысил 35 миллионов евро. В ее составе более 1500 тонн медикаментов, генераторы, водоочистительное оборудование, а также противоминные машины Божена. Министры также обсудили подготовку очередного совместного заседания правительств двух стран. В понедельник глава словацкой дипломатии Юрай Бланар вылетает в пятидневное турне по Кении и Танзании. Министр иностранных дел сопровождает одна из крупнейших словацких бизнес-миссий в Субсахарскую Африку. В составе делегации представители 32 словацких компаний и организаций из энергетической, сельскохозяйственной, водохозяйственной, оборонной и медицинской отраслей. В Найроби Бланар проведет переговоры с вице-президентом Кении Китуром Киндики и спикером национального собрания Мозесом Масикой Ветангулой, а также примет участие в открытии словацко-кенийского торгово-инвестиционного форума и встретится с представителями ООН, в том числе заместителем генерального секретаря Зайнаб Хава Бангура. Товарищеский матч Словакии против Черногории завершился в ничью 2-2, однако главным событием вечера стало прощание с национальной командой защитника Петера Пекарика, одного из самых преданных игроков в истории словацкого футбола. Символично покинув поле на 22-й минуте после 20 лет выступления за сборную, Пекарик вошел в историю. Тренер Владимир Вайс-старший, вернувшийся на скамейку после 14-летнего перерыва, не скрывал восхищения. Играть 20 лет на уровне сборной – это удивительно. Пожалуй, такое удавалось только Роналду, Месси и Пекарику, сказал наставник. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Словацкая академия наук открыла прием заявок на участие в грантовой программе «Импульс». С ее помощью крупнейшее научное учреждение Словакии стремится привлечь в страну ведущих исследователей со всего мира. Как сообщил пресс-секретарь академии Йозеф Беднар, программа дает ученым, уже получившим международное признание, и талантливым молодым исследователям возможность реализовать свои научные проекты в Словакии. Отобранные кандидаты смогут получить финансовую поддержку в размере до 800 тысяч евро на 5-летние проекты. Грантовую программу «Импульс» Словацкая академия наук регулярно открывает с 2021 года. Ежегодно поддержку получают трое успешных соискателей. Благодаря этой инициативе на исследовательские площадки академии приходит новое поколение сильных научных лидеров. Это способствует интернационализации словацкой науки и повышает ее конкурентоспособность на международном уровне. Президент Словацкой академии наук Мартин Венхарт подчеркнул, что одной из важнейших задач академии является создание условий для роста научного совершенства. По его словам, «Импульс» – это флагманская инициатива, которую академия финансирует из собственных средств, поскольку считает инвестиции в талантливых и амбициозных ученых инвестициями в будущее Словакии. Венхард также отметил, что новый конкурс позволит поддержать создание исследовательских команд, развитие оригинальных научных направлений и становление специалистов, которые будут определять развитие своих областей как в Словакии, так и за ее пределами. Он назвал программу «Импульс» символом доверия к науке, смелости поддерживать научное совершенство и стремления быть полноценной частью европейского исследовательского пространства. Программа предназначена для ученых, которые уже достигли международно признанных результатов и готовы взять на себя ответственность за руководство собственной исследовательской группой. Кандидаты должны подтвердить способность развивать самостоятельную научную программу, опыт работы в международной исследовательской среде и высокое качество научных публикаций и результатов. Для них программа создает мотивирующие условия, а исследовательским институтам Академии приносит дальнейшее повышение качества научной среды. Заявки принимаются до 1 сентября. Начало реализации проектов предполагается в июне 2027 года. Впервые Словацкая Академия наук открыла программу «Импульс» в 2021 году. С момента ее запуска заявки подали 155 кандидатов со всего мира, а поддержаны были 15 проектов. Проекты первого конкурса, объявленного в 2021 году, завершатся в 2027 году.
3: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Начнем мы со злободневной темы – проблемы доступности жилья, причинах ее возникновения и вариантах решения. Затем о словацкой столице, ее переменах и сегодняшнем дне побеседуем с автором книги «Братислава, любовь моя», журналистом и фотографом Андреем Дюричком. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Быстро растущие цены на недвижимость в Словакии продолжают негативно влиять на доступность жилья, которое является одной из худших в Европейском Союзе. Президент Словацкой ассоциации строительной промышленности Павел Ковачик отмечает, что существует несколько причин низкой доступности жилья.
4: Первая причина историческая. Словакия исторически имеет один из самых низких показателей количества квартир на одного жителя. Их вообще исторически мало. Да, мы привыкли жить большими семьями, родители с детьми и так далее. Так это сложилось исторически. Вторая

0: Падка жилья. При этом у нас, возможно, есть свободное жилье в малых городах и поселках. Наверное, как государство мы сделали слишком мало для того, чтобы эффективно поддерживать эти регионы и сохранить там достаточный уровень предпринимательства и рабочих мест. Люди переезжают за работой в большие города, и, конечно, проблема нехватки жилья еще больше обостряется. И еще одна объективная проблема. У нас существует миграция рабочей силы из-за границы, и этим людям тоже нужно где-то жить. То есть все эти факторы увеличивают спрос, потребность в новых квартирах. А с другой стороны, у нас существуют проблемы со строительством жилья.
1: Специалисты указывают на длительность и сложность процессов подготовки к строительству, а также на возросшие затраты застройщиков на изготовление строительных проектов. Кроме того, по словам президента Словацкой ассоциации строительной промышленности, примерно 35% стоимости недвижимости составляют различные сборы, уплачиваемые государству и местным органам власти. Например, за получение разрешения решение на строительство, платеж в местные фонды развития, а также НДС. Это делает жилье более дорогим и менее доступным. Конечно, по объективным причинам растут цены на строительные материалы и рабочую силу. Строительная отрасль переживает инфляционные шоки. Кризис на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители и строительные материалы, зависящие от них, то есть кирпичи, цемент, дизельное топливо, а также транспортные расходы и пластмассы, производство которых связано с нефтепереработкой. Национальная ассоциация агентств недвижимости Словакии, сокращенно НАКС, предложила ряд мер для улучшения ситуации. Подробнее о предлагаемых мерах рассказывает президент НАКС Ян Полинчар.
2: Samozrejme, že chápeme, že dnes prijať opatrenia, ktoré budú mať negatívny vplyv na štátny rozpočet.
0: Конечно, мы понимаем, что сегодня принять меры, которые будут иметь негативное влияние на государственный бюджет, сложно и, возможно, в большей степени нереализуемо. Но мы говорим о вещах, которые не обязательно должны иметь существенное воздействие на госбюджет. Если мы говорим, например, о снижении НДС для молодых людей, которые покупают свое первое жилье, то мы говорим о группе людей, которые сегодня не способны купить, потому что не проходят по ипотеке. Квартиры для них слишком дорогие, и они не могут платить ипотечные платежи. Это означает, что именно снижением цены мы можем сделать так, что эти молодые люди будут способны купить себе квартиру. То есть, если однажды эта группа людей квартиру не купит, она просто не является платежеспособной, это значит, что квартира не будет продана. При этом нет воздействия на государственный бюджет. Мы не говорим, возьмем квартиру, где стандартный НДС 23%, и продадим ее молодому человеку с НДС на 13% ниже. Мы говорим, что этот сегмент просто не покупает квартиры, и мы хотим позволить этим молодым людям квартиры купить. Это улучшение доступности хотя бы на первом этапе для этой группы населения. Вторая тема – Государственный фонд развития жилья. Мы хорошо знаем, что Государственный фонд развития жилья с точки зрения квартир, которые строятся из средств фонда, имеет определенный социальный аспект, поскольку речь идет о регулировании доходов арендаторов, о регулировании арендной платы. Поэтому мы считаем, что было бы уместно выровнять налоговые условия с законом о государством поддерживаемом арендном жилье, где НДС составляет 5%, чтобы и квартиры, построенные из средств фонда, тоже имели и эту 5% ставку НДС. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Любимая и ругаемая, красавица на Дунае и одновременно израненная столица, потерявшая значительную часть своей истории. Такой мы знаем Братиславу. Видеть ее недостатки легко. Мы, ее жители, видим их не хуже других. Но, несмотря ни на что, мы ее любим и не позволим никому говорить о ней пренебрежительно. Так говорит о Братиславе журналист и фотограф Андрей Дюричек в своей книге «Братислава. Любовь моя». Эта книга – живая мозаика историй, впечатлений, неожиданных открытий, фотографий, которые журналист и фотограф Андрей Дюричек 3 десятилетия собирал на улицах словацкой столицы. Каждая глава книги – это своеобразное продолжение его текстов, опубликованных на сайте «Братислава Майлау» – месте, где город раскрывается не через сухие факты, а через человеческий взгляд. Андрей Дюричек – гость нашей сегодняшней программы. Вы с большим вниманием и, как мне кажется, искренней привязанностью пишите о Братиславе, снимайте ее.

0: Когда вы почувствовали необходимость заняться темой преображения родного города? Что стало для вас источником вдохновения?
1: Pre mňa veľkou inšpiráciou, keď som mal 20-30 rokov, bol Paríž.
2: В 20-30-летнем возрасте огромным источником вдохновения для меня стал Париж. Я ездил туда фотографировать, атмосфера города меня буквально затягивала. Родную Братиславу я тогда оставлял в стороне, она казалась чем-то обыденным. Но в какой-то момент я понял, такое же теплое, восхищенное отношение, какое у меня сложилось к Парижу, я хочу развивать и к своему собственному городу, Братиславе. Я постарался не смотреть на город буднично. Вот дорога на работу, вот дорога в магазин, и начать открывать в нем красоту. Хотя у Братиславы, к сожалению, есть своя особенность. В ней много красивого, но и достаточно много некрасивого.
0: Вы написали две книги о Братиславе и ведете собственный сайт о городе.
1: Vlastne celý svoj profesný život až s výnimkou uplynulých pár rokov.
2: Почти всю свою профессиональную жизнь, за исключением последних нескольких лет, я был журналистом, работал в медиа. И это привело меня к мысли попробовать рассказывать о Братиславе по-своему, через блоги, личные впечатления, небольшие зарисовки. Так появился мой сайт «Братислава My Love», «Братислава Любовь моя». Многие упрекали меня за английское название, но тогда я так чувствовал. Думал выйти за границы Словакии, сделать сайт между народным. В итоге осталась словацкая версия. Я создал ее примерно 10 лет назад. Оттуда уже был шаг к первой книге. Мне хотелось выйти за рамки коротких текстов и фотографий на Facebook или на сайте, перенести все это на бумагу. Так и появилась первая книга, как иначе, «Братислава, моя ласка», «Братислава, любовь моя», вышедшая 2 года назад. Каждый крупный город переживает примерно похожие этапы. Я видел то же самое во Франции, в Париже. Столицы развиваются стремительно, миграция, строительство, и старое исчезает на глазах. И сейчас я говорю не о столетних зданиях. Братиславчане сталкиваются с этим почти ежедневно. Здания и сооружения, к которым они привыкали десятилетиями, вдруг исчезают. На их месте уже работают экскаваторы, начинается новое строительство. Я сказал себе, что хочу фиксировать это преображение Братиславы. Не ходить по стройкам, а ловить атмосферу города от 90-х до сегодняшнего дня. Я понял, что не хочу писать о Братиславе так, как писали многие, в духе «вот была старая Братислава, вот легендарное кафе». Я журналист и репортер, поэтому стараюсь писать о том, что происходит сейчас. Да, через 10 лет кто-то скажет, он писал о вещах, которых уже нет. Но меня это не волнует. Я хочу запечатлеть город таким, какой он есть сейчас.
0: Представим себе, что вам предложили посоветовать группе иностранных туристов, которые никогда здесь не были и мало что знают о Братиславе, несколько обязательных мест, которые им непременно следует посетить. Что бы вы им сказали?
1: Так идёт о то, что на как долго придёт, лебо в последнем часе видим, что вела туристов придёт, садовезе лодёй.
2: Тут многое зависит от того, как надолго эти туристы планируют задержаться в Братиславе. В последнее время мы все чаще видим одну и ту же картину. Люди приплывают на круизном теплоходе, утром сходят на берег, проходят пешком через центр, он у нас действительно маленький и, как мне кажется, довольно красивый. Обедают в каком-нибудь ресторане, а потом снова садятся на теплоход и отправляются дальше, в Будапешт или Вену. Это очень обидно, я считаю. Если же человек остается в Братиславе хотя бы на несколько дней, то я обязательно посоветовал бы ему посетить собор Святого Мартина, где почти 3 столетия короновали венгерских королей. Еще нужно подняться на Братиславский замок. Не то, чтобы сам замок внутри был чем-то особенно выдающимся с архитектурной точки зрения, хотя в панораме города он выглядит прекрасно, а в том, что с крепостных стен открывается великолепный вид на город. Это 2 главных пункта, который должен выполнить каждый турист. Если можно добавить еще одно место, это, конечно, Уфа. Одна из самых популярных достопримечательностей города – ресторан Уфа над мостом Словацкого национального восстания. Высота около 80 метров, потрясающий вид на Братиславу. Думаю, это самое фотографируемое здание в городе. Но когда вы приходите туда, хотите подняться на лифте, и вокруг все перекопано, под ногами раскисшая грязь, да, я понимаю, что там что-то ремонтируют, но ведь нельзя же ремонтировать одно и то же 30 лет, если считать от падения коммунизма. Так что мост Словацкого национального восстания и Уфо, собор Святого Мартина и замок – это наша основная братиславская тройка, как в Париже Эйфелева башня, Лувр и Сакрекер. А если говорить о новом, то, думаю, братиславчане искренне наслаждаются и даже гордятся новым центром, районом небоскребов и торговым центром Евровея. Там красивая набережная, приятная прогулочная зона. Да, это все, конечно, хорошо, но для иностранцев, думаю, не представляет ничего особенно уникального. Такие современные кварталы есть уже почти везде.
0: Довольно острой и широко обсуждаемой темой остается вопрос сохранения культурно-исторического архитектурного наследия. У нас с этим дела, как известно, обстоят не блестяще.
1: Мы в Братиславе имеем такую очень историческую
2: У нас в Братиславе есть одна очень характерная историческая особенность. Возможно, это вообще историческая черта всего словацкого народа. Мы очень быстро забываем или же стремимся забыть. То есть, когда распалась Австро-Венгрия и возникла Чехословацкая республика, первое, что мы сделали, начали сносить символы Австрии и Венгрии. У нас в городе была крупная коронационная скульптурная группа Марии Терезии. Так вот, мы ее разбили буквально молотками, а обломки использовали при строительстве чего-то другого. Потом пришло военное словацкое государство и начали рушить или уничтожать все, что могло бы напоминать о демократической Чехословакии. После войны пришли коммунисты, и они снова принялись сносить все, что могло бы напоминать людям, что здесь когда-то существовала какая-то там демократическая Чехословацкая республика, что здесь, попросту говоря, не всегда была тоталитарная власть. Коммунисты вообще отличались весьма равнодушным отношением к старым зданиям. Вместо того, чтобы отремонтировать какое-то историческое здание или восстановить памятник, я сейчас говорю именно о памятниках, о зданиях эпохи Ренессанса, о целых кварталах. Они просто все это сносили.
0: Так, например, ради строительства моста словацкого национального восстания было снесено и здание синагоги.
1: Та была сице с 19-го столетия, но, кратко же, бурали.
2: Да, синагога хоть и была зданием 19 века, но все равно ее снесли. И вообще, когда хотели что-то построить, то безжалостно устраняли все, что стояло у них на пути. Потом произошла смена режима. У нас появилась свобода, демократия, рыночная экономика, и мы видим, что снос продолжается, что мы снова все рушим. И у меня, не только у меня, есть ощущение, что все, что не успели снести коммунисты, сносится сейчас. Меня, например, огорчает, что снова сносятся и символы коммунизма. Мы опять делаем вид, что никакого коммунизма у нас тут никогда не было. Например, мы снесли огромный культурный центр в центре города. Он назывался Истрополис. Это было большое, монструозное коммунистическое здание со всем, что к этому стилю относится. Там были художественные произведения, произведения монументального искусства. С архитектурной точки зрения это было очень интересное сооружение. Но поскольку оно уже не соответствует нынешним, так сказать, требованиям, предъявляемым к центру культуры, мы его снесли. Я не устаю повторять, что именно это монструозное здание могло бы быть очень хорошим напоминанием о том, каким был коммунистический режим. Если бы когда-нибудь нужно было создать музей тоталитарных режимов, я разместил бы его именно в здании Истрополиса. Но, к сожалению, поздно. Мы его уже снесли. Думаю, что и нынешние небоскребы, которые здесь строятся, это современная архитектура. Через 20-30 лет кто-нибудь тоже снесет, как что-то уродливое, ненужное и, не дай бог, еще и некачественное.
0: К несчастью, к числу таких безвозвратно утерянных архитектурных объектов Братиславы относится и парк культуры и отдыха. Малоизвестным фактом, о котором сегодня практически не говорят, является и то, что здание бывшего парка культуры и отдыха построено в период существования словацкого государства военного времени, а не в эпоху социализма, как многие думают. В ходе архитектурного конкурса на постройку павильонов дунайских ярмарок, а именно таким павильоном и должно было стать здание, известное нам как ПКО, отлично проявился этот сдвиг в сторону преобладающего в то время нового стиля, часто называемого упрощенным неоклассицизмом. Победивший проект архитекторов Павла Андрика и Яна Штефанца, изначально несший все явные признаки функционализма, на стадии рабочего проекта уже преобразился в сторону этого упрощенного неоклассицизма. И это здание тоже снесли.
1: ПКО это был парк культуры и отдыха на набережной Дуная.
2: ПКО это был парк культуры и отдыха на набережной Дуная. Самый большой культурный комплекс. Там были танцевальные залы, концертные залы. Туда ходили на концерты популярной музыки. Там было выставочное пространство, театр. Там были прекрасные мозаичные витражи. И все это как-то потихоньку продали. Потом как-то так снесли. Хотя против этого и протестовали. И вот уже 10 лет там ничего нет.
0: Как вы думаете, нужно ли повышать осведомленность жителей Братиславы, чтобы предотвратить такое разрушение?
1: Ťažko povedať, lebo v Bratislave ja si dovolím tvrdiť, že polovица людей са ту не народила.
2: Трудно сказать, потому что в Братиславе, я осмелюсь утверждать, половина людей здесь не родилась. И это подтверждают статистические данные, основанные на мобильных данных операторов. Каждый пятый братиславчанин приезжает в Братиславу только на работу. То есть он здесь не живет, не платит налоги, не имеет постоянной прописки. Вечером уезжает, утром приезжает. Поэтому в этих людях весьма непросто сформировать какое-то чувство, общее сознание того, что это наша Братислава. Потому что приезжие считают, что это их Братислава, а коренные жители, что это только их Братислава. Хотя на самом деле всем нам следовало бы относиться к городу так, что Братислава – это столица Словацкой Республики, и она должна быть витриной страны в самом лучшем смысле этого слова.
0: Это тоже отражено в вашей книге?
1: Áno, niekedy tak nostalgicky zaspomínam, niekedy tak nostalgicky si pofňukám.
2: Иногда меня охватывает ностальгия. Да, иногда ностальгически вспоминаю, иногда ностальгически повздыхаю. Например, также мы снесли историческое здание большого братиславского пивоваренного завода. Он назывался «Штейн» и работал примерно 150 лет. Я понимаю, что некоторые вещи нужно сносить, но архитектурных памятников-то у нас не так уж много. И думаю, мы должны стремиться сохранить все, что возможно. И даже из архитектуры эпохи социализма. Например, в центре города у нас есть большой универмаг «Приор». Рядом с ним огромная гостиница «Киев». Оба здания являются охраняемыми памятниками. Но мне кажется, что если турист попадет в этот район, он должен почувствовать себя, ну я даже не знаю, ну прямо как в неоднозначном фильме «Хостел» Элая Рота. Вот такие шрамы прямо у нас в центре города. Уродливая площадь, уродливые здания, несмотря на то, что они охраняются государством. Я скептически настроен относительно того, удастся ли их сохранить.
0: Помимо упомянутого выше комплекса, универмага «Приор» и гостиницы «Киев» на площади Каменной на месте, социалистический период также принес ценные архитектурные произведения. К числу наиболее выдающихся из них, безусловно, относится здание Словацкого радио в форме перевернутой пирамиды, крематорий в Ломаче, мост Словацкого национального восстания, университетский кампус Словацкого технического университета на площади Свободы или телебашня на горе Камзик 1975 года. По мнению историка архитектуры Петра Салая, речь в данном случае идет об архитектурно и технически исключительных работах, которые, с одной стороны, следовали современным архитектурным тенденциям, а с другой привнесли в архитектуру уникальный характер, который на Западе называют параллельным модернизмом или восточной современностью. А какие еще здания напоминают о коммунизме?
2: Наверное, самым значительным является монумент воинам Красной Армии, павшим при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Это Славин, такое монументальное сооружение. Там похоронены тысячи солдат Красной Армии. И сам памятник находится в хорошем состоянии. Сам обелиск недавно реставрировали, но вот весь комплекс в таком состоянии, что плитка рассыпается, ступени разрушаются, то есть все опять как-то так по-братиславски.
3: Bratislava, stvoj holona, poznával som ľudí. Bratislava, moja mať. Uličkami prastarými blúdim. V nových štvrtiach začne srdce hriať. Bratislava, už pre Dunaj nekonečný. Bratislava, mám ťa rád. Zajtra ma povinná.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Вчера Словакия отметила 165-летие принятия меморандума словацкого народа, одного из ключевых документов в истории формирования современной словацкой нации. По этому случаю президент страны Петер Пеллегрини обратился к гражданам в социальных сетях, призвав их гордиться предками, которые проложили путь к национальной свободе. Это был основополагающий программный документ, в котором Словакии определили свои политические и культурные цели, понимая, что язык, образование и культура станут залогом будущего нации, подчеркнул глава государства. В пятницу, в день 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил французский Дюнкерк, где вместе с мэром города Патрисом Вергриетом почтил память чехословацких и союзных солдат, сражавшихся там в годы Второй мировой войны. Фицо подчеркнул, что Словакия с уважением чтит память всех тех, кто нес вклад в победу над фашизмом, в том числе солдат Красной армии и румынских войск, освобождавших словацкие города и села, а также тех, кто воевал на других фронтах. Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар посетил украинский город Винница, где провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Основными темами встречи стали гуманитарная помощь, восстановление страны, европейская интеграция и перспективы мирного урегулирования конфликта. Бланар подчеркнул, что словацкие официальные лица посещают Украину не ради символических жестов, а с конкретными делами. В ходе визита он лично передал медицинское оборудование военному клиническому центру в Виннице. Общий объем словацкой помощи уже превысил 35 миллионов евро. В ее составе более 1500 тонн медикаментов, генераторы, водоочистительное оборудование, а также противоминные машины «Божена». Министры также обсудили подготовку очередного совместного заседания правительств двух стран. В понедельник глава словацкой дипломатии Юрай Бланар вылетает в пятидневное турне по Кении и Танзании. Министр иностранных дел сопровождает одна из крупнейших словацких бизнес-миссий в Субсахарскую Африку. В составе делегации представители 32 словацких компаний и организаций из энергетической, сельскохозяйственной, водохозяйственной, оборонной и медицинской отраслей. В Найроби Бланар проведет переговоры с вице-президентом Кении Китуром Киндики и спикером национального собрания Мозесом Масикой Ветангулой, а также примет участие в открытии словацко-кенийского торгово-инвестиционного форума и встретится с представителями ООН, в том числе заместителем генерального секретаря Зайнаб Хава Бангура. Товарищеский матч Словакии против Черногории завершился в ничью 2-2. Однако главным событием вечера стало прощание с национальной командой защитника Петера Пекарика, одного из самых преданных игроков в истории словацкого футбола. Символично покинув поле на 22-й минуте после 20 лет выступления за сборную, Пекарик вошел в историю. Тренер Владимир Вайс-старший, вернувшийся на скамейку после 14-летнего перерыва, не скрывал восхищения. Играть 20 лет на уровне сборной – это удивительно. Пожалуй, такое удавалось только Роналду, Месси и Пекарику, сказал наставник. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Словацкая академия наук открыла прием заявок на участие в грантовой программе «Импульс». С ее помощью крупнейшее научное учреждение Словакии стремится привлечь в страну ведущих исследователей со всего мира. Как сообщил пресс-секретарь академии Йозеф Беднар, программа дает ученым, уже получившим международное признание, и талантливым молодым исследователям возможность реализовать свои научные проекты в Словакии. Отобранные кандидаты смогут получить финансовую поддержку в размере до 800 тысяч евро на пятилетние проекты. Грантовую программу «Импульс» Словацкая академия наук регулярно открывает с 2021 года. Ежегодно поддержку получают трое успешных соискателей. Благодаря этой инициативе на исследовательские площадки академии приходит новое поколение сильных научных лидеров. Это способствует интернационализации словацкой науки и повышает ее конкурентоспособность на международном уровне. Президент Словацкой академии наук Мартин Венхарт подчеркнул, что одной из важнейших задач академии является создание условий для роста научного совершенства. По его словам, «Импульс» – это флагманская инициатива, которую академия финансирует из собственных средств, поскольку считает инвестиции в талантливых и амбициозных ученых инвестициями в будущее Словакии. Венхард также отметил, что новый конкурс позволит поддержать создание исследовательских команд, развитие оригинальных научных направлений и становление специалистов, которые будут определять развитие своих областей как в Словакии, так и за ее пределами. Он назвал программу «Импульс» символом доверия к науке, смелости поддерживать научное совершенство и стремления быть полноценной частью европейского исследовательского пространства. Программа предназначена для ученых, которые уже достигли международно признанных результатов и готовы взять на себя ответственность за руководство собственной исследовательской группой. Кандидаты должны подтвердить способность развивать самостоятельную научную программу, опыт работы в международной исследовательской среде и высокое качество научных публикаций и результатов. Для них программа создает мотивирующие условия, а исследовательским институтам Академии приносит дальнейшее повышение качества научной среды. Заявки принимаются до 1 сентября. Начало реализации проектов предполагается в июне 2027 года. Впервые Словацкая Академия Наук открыла программу «Импульс» в 2021 году. С момента ее запуска заявки подали 155 кандидатов со всего мира, а поддержаны были 15 проектов. Проекты первого конкурса, объявленного в 2021 году, завершатся в 2027 году.
3: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Начнем мы со злободневной темы – проблемы доступности жилья, причинах ее возникновения и вариантах решения. Затем о словацкой столице, ее переменах и сегодняшнем дне побеседуем с автором книги «Братислава, любовь моя», журналистом и фотографом Андреем Дюричком. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Быстро растущие цены на недвижимость в Словакии продолжают негативно влиять на доступность жилья, которая является одной из худших в Европейском Союзе. Президент Словацкой ассоциации строительной промышленности Павел Ковачик отмечает, что существует несколько причин низкой доступности жилья.
4: Первая
5: причина историческая. Словакия исторически имеет один из самых низких показателей количества квартир на одного жителя. Их вообще исторически мало. Да, мы привыкли жить большими семьями, родители с детьми и так далее. Так это сложилось исторически. Вторая крупная объективная проблема – это проблема изменения экономики и вообще образа жизни в стране. Мы, Словакия, были явно выраженной аграрной страной, то есть сельское хозяйство обуславливало региональную занятость. У нас очень много квартир и домов, разбросанных по всей стране. Однако за последние 10-20 лет экономическая активность концентрируется в промышленных и экономических агломерациях, крупных краевых и областных центрах, таких как Братислава, Трнава, Нитра, Жилина, а также Кошице и Прешев. В эти центры мигрирует население. И вот там как раз наблюдается экстремальная нехватка жилья. При этом у нас, возможно, есть свободное жилье в малых городах и поселках. Наверное, как государство мы сделали слишком мало для того, чтобы эффективно поддерживать эти регионы и сохранить там достаточный уровень предпринимательства и рабочих мест. Люди переезжают за работой в большие города, и, конечно, проблема нехватки жилья еще больше обостряется. И еще одна объективная проблема. У нас существует миграция рабочей силы из-за границы, и этим людям тоже нужно где-то жить. То есть все эти факторы увеличивают спрос, потребность в новых квартирах. А с другой стороны, у нас существуют проблемы со строительством жилья.

0: объективным причинам растут цены на строительные материалы и рабочую силу. Строительная отрасль переживает инфляционные шоки. Кризис на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители и строительные материалы, зависящие от них, то есть кирпичи, цемент, дизельное топливо, а также транспортные расходы и пластмассы, производство которых связано с нефтепереработкой. Национальная ассоциация агентств недвижимости Словакии, сокращенно НАКС, предложила ряд мер для улучшения ситуации. Подробнее о предлагаемых мерах рассказывает президент НАКС Ян Полинчар.
1: Samozrejme, že chápeme, že dnes prijať opatrenia, ktoré budú mať negatívny vplyv na štátny rozpočet.
2: Конечно, мы понимаем, что сегодня принять меры, которые будут иметь негативное влияние на государственный бюджет, сложно и, возможно, в большей степени нереализуемо. Но мы говорим о вещах, которые не обязательно должны иметь существенное воздействие на госбюджет. Если мы говорим, например, о снижении НДС для молодых людей, которые покупают свое первое жилье, то мы говорим о группе людей, которые сегодня не способны купить, потому что не проходят по ипотеке. Квартиры для них слишком дорогие, и они не могут платить ипотечные платежи. Это означает, что именно снижением цены мы можем сделать так, что эти молодые люди будут способны купить себе квартиру. То есть, если однажды эта группа людей квартиру не купит, она просто не является платежеспособной, это значит, что квартира не будет продана. При этом нет воздействия на государственный бюджет. Мы не говорим, возьмем квартиру, где стандартный НДС 23%, и продадим ее молодому человеку с НДС на 13% ниже. Мы говорим, что этот сегмент просто не покупает квартиры, и мы хотим позволить этим молодым людям квартиры купить. Это улучшение доступности хотя бы на первом этапе для этой группы населения. Вторая тема – Государственный фонд развития жилья. Мы хорошо знаем, что Государственный фонд развития жилья с точки зрения квартир, которые строятся из средств фонда, имеет и определенный социальный аспект, поскольку речь идет о регулировании доходов арендаторов, о регулировании арендной платы. Поэтому мы считаем, что было бы уместно выровнять налоговые условия с законом о государством поддерживаемом арендном жилье, где НДС составляет 5%, чтобы и квартиры, построенные из средств фонда, тоже имели и эту 5% ставку НДС. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
0: Любимая и ругаемая, красавица на Дунае и одновременно израненная столица, потерявшая значительную часть своей истории. Такой мы знаем Братиславу. Видеть ее недостатки легко. Мы, ее жители, видим их не хуже других. Но, несмотря ни на что, мы ее любим и не позволим никому говорить о ней пренебрежительно. Так говорит о Братиславе журналист и фотограф Андрей Дюричек в своей книге «Братислава. Любовь моя». Эта книга – живая мозаика историй, впечатлений, неожиданных открытий, фотографий, которые журналист и фотограф Андрей Дюричек 3 десятилетия собирал на улицах словацкой столицы. Каждая глава книги – это своеобразное продолжение его текстов, опубликованных на сайте «Братислава Майлау» – месте, где город раскрывается не через сухие факты, а через человеческий взгляд. Андрей Дюричек – гость нашей сегодняшней программы. Вы с большим вниманием и, как мне кажется, искренней привязанностью пишите о Братиславе, снимаете ее. Когда вы почувствовали необходимость заняться темой преображения родного города, что стало для вас источником вдохновения?
3: Для меня большой инспирацией, когда я был 20-30 лет, был Париж.
2: В 20-30-летнем возрасте огромным источником вдохновения для меня стал Париж. Я ездил туда фотографировать, атмосфера города меня буквально затягивала. Родную Братиславу я тогда оставлял в стороне, она казалась чем-то обыденным. Но в какой-то момент я понял, такое же теплое, восхищенное отношение, какое у меня сложилось к Парижу, я хочу развивать и к своему собственному городу, Братиславе. Я постарался не смотреть на город буднично. Вот дорога на работу, вот дорога в магазин, и начать открывать в нем красоту. Хотя у Братиславы, к сожалению, есть своя особенность. В ней много красивого, но и достаточно много некрасивого.
0: Вы написали 2 книги о Братиславе и ведете собственный сайт о городе.
3: vlastne celý svoj profesný život, až s výnimkou uplynulých pár rokov.
2: Почти всю свою профессиональную жизнь, за исключением последних нескольких лет, я был журналистом, работал в медиа. И это привело меня к мысли попробовать рассказывать о Братиславе.

0: Писаю по-своему, через блоги, личные впечатления и небольшие зарисовки. Так появился мой сайт «Братислава My Love», «Братислава Любовь моя». Многие упрекали меня за английское название, но тогда я так чувствовал. Думал выйти за границы Словакии, сделать сайт международным. В итоге осталась словацкая версия. Я создал ее примерно 10 лет назад. Оттуда уже был шаг к первой книге. Мне хотелось выйти за рамки коротких текстов и фотографий на Facebook или на сайте, перенести все это на бумагу. Так и появилась первая книга, как иначе, «Братислава, моя ласка», «Братислава, любовь моя», вышедшая 2 года назад. Каждый крупный город переживает примерно похожие этапы. Я видел то же самое во Франции, в Париже. Столицы развиваются стремительно, миграция, строительство, и старое исчезает на глазах. И сейчас я говорю не о столетних зданиях. Братиславчане сталкиваются с этим почти ежедневно. Здания и сооружения, к которым они привыкали десятилетиями, вдруг исчезают. На их месте уже работают экскаваторы, начинается новое строительство. Я сказал себе, что хочу фиксировать это преображение Братиславы. Не ходить по стройкам, а ловить атмосферу города от 90-х до сегодняшнего дня. Я понял, что не хочу писать о Братиславе так, как писали многие, в духе «вот была старая Братислава, вот легендарное кафе». Я журналист и репортер, поэтому стараюсь писать о том, что происходит сейчас. Да, через 10 лет кто-то скажет, он писал о вещах, которых уже нет. Но меня это не волнует. Я хочу запечатлеть город таким, какой он есть сейчас.
1: Представим себе, что вам предложили посоветовать группе иностранных туристов, которые никогда здесь не были и мало что знают о Братиславе, несколько обязательных мест, которые им непременно следует посетить. Что бы вы им сказали?
2: Так ide o to, že na ako dlho príde, lebo v poslednom čase vidíme, že veľa turistov príde, sa dovezie loďou.
0: Тут многое зависит от того, как надолго эти туристы планируют задержаться в Братиславе. В последнее время мы все чаще видим одну и ту же картину. Люди приплывают на круизном теплоходе, утром сходят на берег, проходят пешком через центр, он у нас действительно маленький и, как мне кажется, довольно красивый. Обедают в каком-нибудь ресторане, а потом снова садятся на теплоход и отправляются дальше, в Будапешт или Вену. Это очень обидно, я считаю. Если же человек остается в Братиславе хотя бы на несколько дней, то я обязательно посоветовал бы ему посетить собор Святого Мартина, где почти 3 столетия короновали венгерских королей. Еще нужно подняться на Братиславский замок. Не то, чтобы сам замок внутри был чем-то особенно выдающимся с архитектурной точки зрения, хотя в панораме города он выглядит прекрасно, а в том, что с крепостных стен открывается великолепный вид на город. Это 2 главных пункта, который должен выполнить каждый турист. Если можно добавить еще одно место, это, конечно, Уфа. Одна из самых популярных достопримечательностей города – ресторан Уфа над мостом Словацкого национального восстания. Высота около 80 метров, потрясающий вид на Братиславу. Думаю, это самое фотографируемое здание в городе. Но когда вы приходите туда, хотите подняться на лифте, и вокруг все перекопано, под ногами раскисшая грязь, да, я понимаю, что там что-то ремонтируют, но ведь нельзя же ремонтировать одно и то же 30 лет, если считать от падения коммунизма. Так что мост Словацкого национального восстания и Уфо, собор Святого Мартина и замок – это наша основная братиславская тройка, как в Париже Эйфелева башня, Лувр и Сакрекер. А если говорить о новом, то, думаю, братиславчане искренне наслаждаются и даже гордятся новым центром, районом небоскребов и торговым центром Евровея. Там красивая набережная, приятная прогулочная зона. Да, это все, конечно, хорошо, но для иностранцев, думаю, не представляет ничего особенно уникального. Такие современные кварталы есть уже почти везде.
1: Довольно острой и широко обсуждаемой темой остается вопрос сохранения культурно-исторического архитектурного наследия. У нас с этим дела, как известно, обстоят не блестяще.
2: Мы в Братиславе имеем такую очень историческую звлашность.
0: У нас в Братиславе есть одна очень характерная историческая особенность. Возможно, это вообще историческая черта всего словацкого народа. Мы очень быстро забываем или же стремимся забыть. То есть, когда распалась Австро-Венгрия и возникла Чехословацкая республика, первое, что мы сделали, начали сносить символы Австрии и Венгрии. У нас в городе была крупная коронационная скульптурная группа Марии Терезии. Так вот, мы ее разбили буквально молотками, а обломки использовали при строительстве чего-то другого. Потом пришло военное словацкое государство и начали рушить или уничтожать все, что могло бы напоминать о демократической Чехословакии. После войны пришли коммунисты, и они снова принялись сносить все, что могло бы напоминать людям, что здесь когда-то существовала какая-то там демократическая Чехословацкая республика, что здесь, попросту говоря, не всегда была тоталитарная власть. Коммунисты вообще отличались весьма равнодушным отношением к старым зданиям. Вместо того, чтобы отремонтировать какое-то историческое здание или восстановить памятник, я сейчас говорю именно о памятниках, о зданиях эпохи Ренессанса, о целых кварталах. Они просто все это сносили.
1: Так, например, ради строительства моста Словацкого национального восстания было снесено и здание синагоги.
2: Та была сице с 19-го сторочи, але скратка же бурали.
0: Да, синагога хоть и была зданием 19 века, но все равно ее снесли. И вообще, когда хотели что-то построить, то безжалостно устраняли все, что стояло у них на пути. Потом произошла смена режима. У нас появилась свобода, демократия, рыночная экономика, и мы видим, что снос продолжается, что мы снова все рушим. И у меня, не только у меня, есть ощущение, что все, что не успели снести коммунисты, сносится сейчас. Меня, например, огорчает, что снова сносятся и символы коммунизма. Мы опять делаем вид, что никакого коммунизма у нас тут никогда не было. Например, мы снесли огромный культурный центр в центре города. Он назывался Истрополис. Это было большое, монструозное коммунистическое здание со всем, что к этому стилю относится. Там были художественные произведения, произведения монументального искусства. С архитектурной точки зрения это было очень интересное сооружение. Но поскольку оно уже не соответствует нынешним, так сказать, требованиям, предъявляемым к центру культуры, мы его снесли. Я не устаю повторять, что именно это монструозное здание могло бы быть очень хорошим напоминанием о том, каким был коммунистический режим. Если бы когда-нибудь нужно было создать музей тоталитарных режимов, я разместил бы его именно в здании Истрополиса. Но, к сожалению, поздно. Мы его уже снесли. Думаю, что и нынешние небоскребы, которые здесь строятся, это современная архитектура. Через 20-30 лет кто-нибудь тоже снесет, как что-то уродливое, ненужное и, не дай бог, еще и некачественное.
1: К несчастью, к числу таких безвозвратно утерянных архитектурных объектов Братиславы относится и парк культуры и отдыха. Малоизвестным фактом, о котором сегодня практически не говорят, является и то, что здание бывшего парка культуры и отдыха построено в период существования Словацкого государства военного времени, а не в эпоху социализма, как многие думают. В ходе архитектурного конкурса на постройку павильонов Дунайских ярмарок, а именно таким павильоном и должно было стать здание, известное нам как ПКО, отлично проявился этот сдвиг в сторону преобладающего в то время нового стиля, часто называемого упрощенным неоклассицизмом. Победивший проект архитекторов Павла Андрика и Яна Штефанца, изначально несший все явные признаки функционализма, на стадии рабочего проекта уже преобразился в сторону этого упрощенного неоклассицизма. И это здание тоже снесли.
2: ПКО – это был парк культуры и отдыха на набережной Дуная.
0: ПКО – это был парк культуры и отдыха на набережной Дуная, самый большой культурный комплекс. Там были танцевальные залы, концертные залы, туда ходили на концерты популярной музыки, там было выставочное пространство, театр, там были прекрасные мозаичные витражи. И все это как-то потихоньку продали, потом как-то так снесли, хотя против этого и протестовали, и вот уже 10 лет там ничего нет.
1: Как вы думаете, нужно ли повышать осведомленность жителей Братиславы, чтобы предотвратить такое разрушение?
2: Тяжко поведать, лебо в Братиславе, я си доволен твердить, что половица людей са ту не народила.
0: Трудно сказать, потому что в Братиславе, я осмелюсь утверждать, половина людей здесь не родилась. И это подтверждают статистические данные, основанные на мобильных данных операторов. Каждый пятый братиславчанин приезжает в Братиславу только на работу. То есть он здесь не живет, не платит налоги, не имеет постоянной прописки. Вечером уезжает, утром приезжает. Поэтому в этих людях весьма непросто сформировать какое-то чувство, общее сознание того, что это наша Братислава. Потому что приезжие считают, что это их Братислава, а коренные жители, что это только их Братислава. Хотя на самом деле всем нам следовало бы относиться к городу так, что Братислава – это столица Словацкой республики, и она должна быть витриной страны в самом лучшем смысле этого слова.
1: Это тоже отражено в вашей книге?
2: Áno, niekedy tak nostalgicky zaspomínam, niekedy tak nostalgicky si pofňukám.
0: Иногда меня охватывает ностальгия. Да, иногда ностальгически вспоминаю, иногда ностальгически повздыхаю. Например, также мы снесли историческое здание большого братиславского пивоваренного завода. Он назывался «Штейн» и работал примерно 150 лет. Я понимаю, что некоторые вещи нужно сносить, но архитектурных памятников-то у нас не так уж много. И думаю, мы должны стремиться сохранить все, что возможно. И даже из архитектуры эпохи социализма. Например, в центре города у нас есть большой универмаг «Приор». Рядом с ним огромная гостиница «Киев». Оба здания являются охраняемыми памятниками. Но мне кажется, что если турист попадет в этот район, он должен почувствовать себя, ну я даже не знаю, ну прямо как в неоднозначном фильме «Хостел» Элая Рота. Вот такие шрамы прямо у нас в центре города. Уродливая площадь, уродливые здания, несмотря на то, что они охраняются государством. Я скептически настроен относительно того, удастся ли их сохранить.
1: Помимо упомянутого выше комплекса, универмага «Приор» и гостиницы «Киев» на площади Каменной Наместе, социалистический период также принес ценные архитектурные произведения. К числу наиболее выдающихся из них, безусловно, относится здание Словацкого радио в форме перевернутой пирамиды, крематорий в Ломаче, мост Словацкого национального восстания, университетский кампус Словацкого технического университета на площади Свободы или телебашня на горе Камзик 1975 года. По мнению историка архитектуры Петра Салая, речь в данном случае идет об архитектурно и технически исключительных работах, которые, с одной стороны, следовали современным архитектурным тенденциям, а с другой привнесли в архитектуру уникальный характер, который на Западе называют параллельным модернизмом или восточной современностью. А какие еще здания напоминают о коммунизме?
0: Наверное, самым значительным является монумент воинам Красной Армии, павшим при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Это Славин, такое монументальное сооружение. Там похоронены тысячи солдат Красной Армии. И сам памятник находится в хорошем состоянии. Сам обелиск недавно реставрировали, но вот весь комплекс в таком состоянии, что плитка рассыпается, ступени разрушаются, то есть все опять как-то так по-братиславски.
3: Братислава, с твой голона познавал сом люди. Братислава, моя мать. Уличками простарими блудим. В нових штвертях зачне серце грять. Братислава, уж пре Дунай неконечный. Братислава, мам тя рад. Zajtra má povinnosť, ďaleko sa veje, snáď budem kráčať trnistou cestou, snáď budú ťažkosti šliapať mi nádeje, vtedy si pomyslím na svoje mesto.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Вчера Словакия отметила 165-летие принятия меморандума словацкого народа, одного из ключевых документов в истории формирования современной словацкой нации. По этому случаю президент страны Петер Пеллегрини обратился к гражданам в социальных сетях, призвав их гордиться предками, которые проложили путь к национальной свободе. Это был основополагающий программный документ, в котором Словакии определили свои политические и культурные цели, понимая, что язык, образование и культура станут залогом будущего нации, подчеркнул глава государства. В пятницу, в день 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил французский Дюнкерк, где вместе с мэром города Патрисом Вергриетом почтил память чехословацких и союзных солдат, сражавшихся там в годы Второй мировой войны. Фицо подчеркнул, что Словакия с уважением чтит память всех тех, кто нес вклад в победу над фашизмом, в том числе солдат Красной армии и румынских войск, освобождавших словацкие города и села, а также тех, кто воевал на других фронтах. Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар посетил украинский город Винница, где провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Основными темами встречи стали гуманитарная помощь, восстановление страны, европейская интеграция и перспективы мирного урегулирования конфликта. Бланар подчеркнул, что словацкие официальные лица посещают Украину не ради символических жестов, а с конкретными делами. В ходе визита он лично передал медицинское оборудование военному клиническому центру в Виннице. Общий объем словацкой помощи уже превысил 35 миллионов евро. В ее составе более 1500 тонн медикаментов, генераторы, водоочистительное оборудование, а также противоминные машины Божена. Министры также обсудили подготовку очередного совместного заседания правительств двух стран. В понедельник глава словацкой дипломатии Юрай Бланар вылетает в пятидневное турне по Кении и Танзании. Министр иностранных дел сопровождает одна из крупнейших словацких бизнес-миссий в Субсахарскую Африку. В составе делегации представители 32 словацких компаний и организаций из энергетической, сельскохозяйственной, водохозяйственной, оборонной и медицинской отраслей. В Найроби Бланар проведет переговоры с вице-президентом Кении Китуром Киндики и спикером национального собрания Мозесом Масикой Ветангулой, а также примет участие в открытии словацко-кенийского торгово-инвестиционного форума и встретится с представителями ООН, в том числе заместителем генерального секретаря Зайнаб Хава Бангура. Товарищеский матч Словакии против Черногории завершился в ничью 2-2, однако главным событием вечера стало прощание с национальной командой защитника Петера Пекарика, одного из самых преданных игроков в истории словацкого футбола. Символично покинув поле на 22-й минуте после 20 лет выступления за сборную, Пекарик вошел в историю. Тренер Владимир Вайс-старший, вернувшийся на скамейку после 14-летнего перерыва, не скрывал восхищения. Играть 20 лет на уровне сборной – это удивительно. Пожалуй, такое удавалось только Роналду, Месси и Пекарику, сказал наставник. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Словацкая академия наук открыла прием заявок на участие в грантовой программе «Импульс». С ее помощью крупнейшее научное учреждение Словакии стремится привлечь в страну ведущих исследователей со всего мира. Как сообщил пресс-секретарь академии Йозеф Беднар, программа дает ученым, уже получившим международное признание, и талантливым молодым исследователям возможность реализовать свои научные проекты в Словакии. Отобранные кандидаты смогут получить финансовую поддержку в размере до 800 тысяч евро на 5-летние проекты. Грантовую программу «Импульс» Словацкая академия наук регулярно открывает с 2021 года. Ежегодно поддержку получают трое успешных соискателей. Благодаря этой инициативе на исследовательские площадки академии приходит новое поколение сильных научных лидеров. Это способствует интернационализации словацкой науки и повышает ее конкурентоспособность на международном уровне. Президент Словацкой академии наук Мартин Венхарт подчеркнул, что одной из важнейших задач академии является создание условий для роста научного совершенства. По его словам, «Импульс» – это флагманская инициатива, которую академия финансирует из собственных средств, поскольку считает инвестиции в талантливых и амбициозных ученых инвестициями в будущее Словакии. Венхард также отметил, что новый конкурс позволит поддержать создание исследовательских команд, развитие оригинальных научных направлений и становление специалистов, которые будут определять развитие своих областей как в Словакии, так и за ее пределами. Он назвал программу «Импульс» символом доверия к науке, смелости поддерживать научное совершенство и стремления быть полноценной частью европейского исследовательского пространства. Программа предназначена для ученых, которые уже достигли международно признанных результатов и готовы взять на себя ответственность за руководство собственной исследовательской группой. Кандидаты должны подтвердить способность развивать самостоятельную научную программу, опыт работы в международной исследовательской среде и высокое качество научных публикаций и результатов. Для них программа создает мотивирующие условия, а исследовательским институтам Академии приносит дальнейшее повышение качества научной среды. Заявки принимаются до 1 сентября. Начало реализации проектов предполагается в июне 2027 года. Впервые Словацкая Академия Наук открыла программу «Импульс» в 2021 году. С момента ее запуска заявки подали 155 кандидатов со всего мира, а поддержаны были 15 проектов. Проекты первого конкурса, объявленного в 2021 году, завершатся в 2027 году.
3: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Начнем мы со злободневной темы – проблемы доступности жилья, причинах ее возникновения и вариантах решения. Затем о словацкой столице, ее переменах и сегодняшнем дне побеседуем с автором книги «Братислава, любовь моя», журналистом и фотографом Андреем Дюричком. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Быстро растущие цены на недвижимость в Словакии продолжают негативно влиять на доступность жилья, которая является одной из худших в Европейском Союзе. Президент Словацкой ассоциации строительной промышленности Павел Ковачик отмечает, что существует несколько причин низкой доступности жилья.
4: Первая
3: причина историческая. Словакия исторически имеет один из самых низких показателей количества квартир на одного жителя. Их вообще исторически мало. Да, мы привыкли жить большими семьями, родители с детьми и так далее. Так это сложилось исторически. Вторая крупная объективная проблема – это проблема изменения экономики и вообще образа жизни в стране. Мы, Словакия, были явно выражены аграрной страной, то есть сельское хозяйство обуславливало региональную занятость. У нас очень много квартир и домов, разбросанных по всей стране. Однако за последние 10-20 лет экономическая активность концентрируется в промышленных и экономических агломерациях, крупных краевых и областных центрах, таких как Братислава, Трнава, Нитра, Жилина, а также Кошице и Прешев. В эти центры мигрирует население. И вот там как раз наблюдается экстремальная нехватка жилья. При этом у нас, возможно, есть свободное жилье в малых городах и поселках. Наверное, как государство мы сделали слишком мало для того, чтобы эффективно поддерживать эти регионы и сохранить там достаточный уровень предпринимательства и рабочих мест. Люди переезжают за работой в большие города, и, конечно, проблема нехватки жилья еще больше обостряется. И еще одна объективная проблема. У нас существует миграция рабочей силы из-за границы, и этим людям тоже нужно где-то жить. То есть все эти факторы увеличивают спрос, потребность в новых квартирах. А с другой стороны, у нас существуют проблемы со строительством жилья.
2: Специалисты указывают на длительность и сложность процессов подготовки к строительству, а также на возросшие затраты застройщиков на изготовление строительных проектов. Кроме того, по словам президента Словацкой ассоциации строительной промышленности, примерно 35% стоимости недвижимости составляют различные сборы, уплачиваемые государству и местным органам власти. Например, за получение разрешения на строительство платеж в местные фонды развития, а также НДС. Это делает жилье более дорогим и менее доступным. Конечно, по объективным причинам растут цены на строительные материалы и рабочую силу. Строительная отрасль переживает инфляционные шоки. Кризис на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители и строительные материалы, зависящие от них, то есть кирпичи, цемент, дизельное топливо, а также транспортные расходы и пластмассы, производство которых связано с нефтепереработкой. Национальная ассоциация агентств недвижимости Словакии, сокращенно НАКС, предложила ряд мер для улучшения ситуации. Подробнее о предлагаемых мерах рассказывает президент НАКС Ян Полинчар.
5: Samozrejme, že chápeme, že dnes prijať opatrenia, ktoré budú mať negatívny vplyv na štátny rozpočet.
3: Конечно, мы понимаем, что сегодня принять меры, которые будут иметь негативное влияние на государственный бюджет, сложно и, возможно, в большей степени нереализуемо. Но мы говорим о вещах, которые не обязательно должны иметь существенное воздействие на госбюджет. Если мы говорим, например, о снижении НДС для молодых людей, которые покупают свое первое жилье, то мы говорим о группе людей, которые сегодня не способны купить, потому что не проходят по ипотеке. Квартиры для них слишком дорогие, и они не могут платить ипотечные платежи. Это означает, что именно снижением цены мы можем сделать так, что эти молодые люди будут способны купить себе квартиру. То есть, если однажды эта группа людей квартиру не купит, она просто не является платежеспособной, это значит, что квартира не будет продана. При этом нет воздействия на государственный бюджет. Мы не говорим, возьмем квартиру, где стандартный НДС 23% и продадим ее молодому человеку с НДС на 13% ниже. Мы говорим, что этот сегмент просто не покупает квартиры, и мы хотим позволить этим молодым людям квартиры купить. Это улучшение доступности хотя бы на первом этапе для этой группы населения. Вторая тема – Государственный фонд развития жилья. Мы хорошо знаем, что Государственный фонд развития жилья с точки зрения квартир, которые строятся из средств фонда, имеет определенный социальный аспект, поскольку речь идет о регулировании доходов арендаторов, о регулировании арендной платы. Поэтому мы считаем, что было бы уместно выровнять налоговые условия с законом о государством поддерживаемом арендном жилье, где НДС составляет 5%, чтобы и квартиры, построенные из средств фонда, тоже имели и эту 5% ставку НДС. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
2: Любимая и ругаемая, красавица на Дунае и одновременно израненная столица, потерявшая значительную часть своей истории. Такой мы знаем Братиславу. Видеть ее недостатки легко. Мы, ее жители, видим их не хуже других. Но, несмотря ни на что, мы ее любим и не позволим никому говорить о ней пренебрежительно. Так говорит о Братиславе журналист и фотограф Андрей Дюричек в своей книге «Братислава. Любовь моя». Эта книга – живая мозаика историй, впечатлений, неожиданных открытий, фотографий, которые журналист и фотограф Андрей Дюричек 3 десятилетия собирал на улицах словацкой столицы. Каждая глава книги – это своеобразное продолжение его текстов, опубликованных на сайте «Братислава Майлау» – месте, где город раскрывается не через сухие факты, а через человеческий взгляд. Андрей Дюричек – гость нашей сегодняшней программы. Вы с большим вниманием и, как мне кажется, искренней привязанностью пишите о Братиславе, снимаете ее. Когда вы почувствовали необходимость заняться темой преображения родного города, что стало для вас источником вдохновения?
4: Pre mňa veľkou inšpiráciou, keď som mal 20-30 rokov, bol Paríž.
3: V 20-30-letnom возрасте огромным источником вдохновения для меня стал Париж. Я ездил туда фотографировать, атмосфера города меня буквально затягивала. Родную Братиславу я тогда оставлял в стороне, она казалась чем-то обыденным. Но в какой-то момент я понял, такое же теплое, восхищенное отношение, какое у меня сложилось к Парижу, я хочу развивать и к своему собственному городу Братиславе. Я постарался не смотреть на город буднично. Вот дорога на работу, вот дорога в магазин, и начать открывать в нем красоту. Хотя у Братиславы, к сожалению, есть своя особенность. В ней много красивого, но и достаточно много некрасивого.
2: Вы написали две книги о Братиславе и ведете собственный сайт о городе.
4: Vlastne celý svoj profesný život, až s výnimkou uplynulých pár rokov.
3: Почти всю свою профессиональную жизнь, за исключением последних нескольких лет, я был журналистом, работал в медиа. И это привело меня к мысли попробовать рассказывать о Братиславе по-своему, через блоги, личные впечатления, небольшие зарисовки. Так появился мой сайт «Братислава My Love», «Братислава Любовь моя». Многие упрекали меня за английское название, но тогда я так чувствовал. Думал выйти за границы Словакии, сделать сайт между народным. В итоге осталась словацкая версия. Я создал ее примерно 10 лет назад. Оттуда уже был шаг к первой книге. Мне хотелось выйти за рамки коротких текстов и фотографий на Facebook или на сайте, перенести все это на бумагу. Так и появилась первая книга, как иначе, «Братислава, моя ласка», «Братислава, любовь моя», вышедшая 2 года назад. Каждый крупный город переживает примерно похожие этапы. Я видел то же самое во Франции, в Париже. Столицы развиваются стремительно, миграция, строительство, и старое исчезает на глазах. И сейчас я говорю не о столетних зданиях. Братиславчане сталкиваются с этим почти ежедневно. Здания и сооружения, к которым они привыкали десятилетиями, вдруг исчезают. На их месте уже работают экскаваторы, начинается новое строительство. Я сказал себе, что хочу фиксировать это преображение Братиславы. Не ходить по стройкам, а ловить атмосферу города. От 90-х до сегодняшнего дня. Я понял, что не хочу писать о Братиславе так, как писали многие, в духе «вот была старая Братислава, вот легендарное кафе». Я журналист и репортер, поэтому стараюсь писать о том, что происходит сейчас. Да, через 10 лет кто-то скажет, он писал о вещах, которых уже нет. Но меня это не волнует. Я хочу запечатлеть город таким, какой он есть сейчас.
2: Представим себе, что вам предложили посоветовать группе иностранных туристов, которые никогда здесь не были и мало что знают о Братиславе, несколько обязательных мест, которые им непременно следует посетить. Что бы вы им сказали?
4: Так идёт о то, что на как долго придёт, лебо в последнем часе видим, что вела туристов придёт, садовезе лодёй.
3: Тут многое зависит от того, как надолго эти туристы планируют задержаться в Братиславе. В последнее время мы все чаще видим одну и ту же картину. Люди приплывают на круизном теплоходе, утром сходят на берег, проходят пешком через центр, он у нас действительно маленький и, как мне кажется, довольно красивый. Обедают в каком-нибудь ресторане, а потом снова садятся на теплоход и отправляются дальше, в Будапешт или Вену. Это очень обидно, я считаю. Если же человек остается в Братиславе хотя бы на несколько дней, то я обязательно посоветовал бы ему посетить собор Святого Мартина, где почти 3 столетия короновали венгерских королей. Еще нужно подняться на Братиславский замок. Не то, чтобы сам замок внутри был чем-то особенно выдающимся с архитектурной точки зрения, хотя в панораме города он выглядит прекрасно, а в том, что с крепостных стен открывается великолепный вид на город. Это 2 главных пункта, который должен выполнить каждый турист. Если можно добавить еще одно место, это, конечно, Уфа. Одна из самых популярных достопримечательностей города – ресторан Уфа над мостом Словацкого национального восстания. Высота около 80 метров, потрясающий вид на Братиславу. Думаю, это самое фотографируемое здание в городе. Но когда вы приходите туда, хотите подняться на лифте, и вокруг все перекопано, под ногами раскисшая грязь, да, я понимаю, что там что-то ремонтируют, но ведь нельзя же ремонтировать одно и то же 30 лет, если считать от падения коммунизма. Так что мост Словацкого национального восстания и Уфо, собор Святого Мартина и замок – это наша основная братиславская тройка, как в Париже Эйфелева башня, Лувр и Сакрекер. А если говорить о новом, то, думаю, братиславчане искренне наслаждаются и даже гордятся новым центром, районом небоскребов и торговым центром Евровея. Там красивая набережная, приятная прогулочная зона. Да, это все, конечно, хорошо, но для иностранцев, думаю, не представляет ничего особенно уникального. Такие современные кварталы есть уже почти везде.
2: Довольно острой и широко обсуждаемой темой остается вопрос сохранения культурно-исторического архитектурного наследия. У нас с этим дела, как известно, обстоят не блестяще.
4: Мы в Братиславе маме такую вельми историческую
3: У нас в Братиславе есть одна очень характерная историческая особенность. Возможно, это вообще историческая черта всего словацкого народа. Мы очень быстро забываем или же стремимся забыть. То есть, когда распалась Австро-Венгрия и возникла Чехословацкая республика, первое, что мы сделали, начали сносить символы Австрии и Венгрии. У нас в городе была крупная коронационная скульптурная группа Марии Терезии. Так вот, мы ее разбили буквально молотками, а обломки использовали при строительстве чего-то другого. Потом пришло военное словацкое государство и начали рушить или уничтожать все, что могло бы напоминать о демократической Чехословакии. После войны пришли коммунисты, и они снова принялись сносить все, что могло бы напоминать людям, что здесь когда-то существовала какая-то там демократическая Чехословацкая республика, что здесь, попросту говоря, не всегда была тоталитарная власть. Коммунисты вообще отличались весьма равнодушным отношением к старым зданиям. Вместо того, чтобы отремонтировать какое-то историческое здание или восстановить памятник, я сейчас говорю именно о памятниках, о зданиях эпохи Ренессанса, о целых кварталах. Они просто все это сносили.
2: Так, например, ради строительства моста словацкого национального восстания было снесено и здание синагоги.
4: Та была сейчас 19-го столетия, но, кратко же, бурали.
3: Да, синагога хоть и была зданием 19 века, но все равно ее снесли. И вообще, когда хотели что-то построить, то безжалостно устраняли все, что стояло у них на пути. Потом произошла смена режима. У нас появилась свобода, демократия, рыночная экономика, и мы видим, что снос продолжается, что мы снова все рушим. И у меня, не только у меня, есть ощущение, что все, что не успели снести коммунисты, сносится сейчас. Меня, например, огорчает, что снова сносятся и символы коммунизма. Мы опять делаем вид, что никакого коммунизма у нас тут никогда не было. Например, мы снесли огромный культурный центр в центре города. Он назывался Истрополис. Это было большое, монструозное коммунистическое здание со всем, что к этому стилю относится. Там были художественные произведения, произведения монументального искусства. С архитектурной точки зрения это было очень интересное сооружение. Но поскольку оно уже не соответствует нынешним, так сказать, требованиям, предъявляемым к центру культуры, мы его снесли. Я не устаю повторять, что именно это монструозное здание могло бы быть очень хорошим напоминанием о том, каким был коммунистический режим. Если бы когда-нибудь нужно было создать музей тоталитарных режимов, я разместил бы его именно в здании Истрополиса. Но, к сожалению, поздно. Мы его уже снесли. Думаю, что и нынешние небоскребы, которые здесь строятся, это современная архитектура. Через 20-30 лет кто-нибудь тоже снесет, как что-то уродливое, ненужное и, не дай бог, еще и некачественное.
2: К несчастью, к числу таких безвозвратно утерянных архитектурных объектов Братиславы относится и парк культуры и отдыха. Малоизвестным фактом, о котором сегодня практически не говорят, является и то, что здание бывшего парка культуры и отдыха построено в период существования словацкого государства военного времени, а не в эпоху социализма, как многие думают. В ходе архитектурного конкурса на постройку павильонов дунайских ярмарок, а именно таким павильоном и должно было стать здание, известное нам как ПКО, отлично проявился этот сдвиг в сторону преобладающего в то время нового стиля, часто называемого упрощенным неоклассицизмом. Победивший проект архитекторов Павла Андрика и Яна Штефанца, изначально несший все явные признаки функционализма, на стадии рабочего проекта уже преобразился в сторону этого упрощенного неоклассицизма. И это здание тоже снесли.
4: ПКО это было парк культуры и отдыха на набережной Дуная.
3: ПКО это был парк культуры и отдыха на набережной Дуная, самый большой культурный комплекс. Там были танцевальные залы, концертные залы, туда ходили на концерты популярной музыки, там было выставочное пространство, театр, там были прекрасные мозаичные витражи. И все это как-то потихоньку продали, потом как-то так снесли, хотя против этого и протестовали, и вот уже 10 лет там ничего нет.
2: Как вы думаете, нужно ли повышать осведомленность жителей Братиславы, чтобы предотвратить такое разрушение?
4: Тяжко поведать, лебо в Братиславе я си доволен твердить, что половица людей сату не народила.
3: Трудно сказать, потому что в Братиславе, я осмелюсь утверждать, половина людей здесь не родилась. И это подтверждают статистические данные, основанные на мобильных данных операторов. Каждый пятый братиславчанин приезжает в Братиславу только на работу. То есть он здесь не живет, не платит налоги, не имеет постоянной прописки. Вечером уезжает, утром приезжает. Поэтому в этих людях весьма непросто сформировать какое-то чувство, общее сознание того, что это наша Братислава. Потому что приезжие считают, что это их Братислава, а коренные жители, что это только их Братислава. Хотя на самом деле всем нам следовало бы относиться к городу так, что Братислава – это столица Словацкой Республики, и она должна быть витриной страны в самом лучшем смысле этого слова.
2: Это тоже отражено в вашей книге?
4: Ano, niekedy tak nostalgicky zaspomínam, niekedy tak nostalgicky si pofňukám.
3: Иногда меня охватывает ностальгия. Да, иногда ностальгически вспоминаю, иногда ностальгически повздыхаю. Например, также мы снесли историческое здание большого братиславского пивоваренного завода. Он назывался «Штейн» и работал примерно 150 лет. Я понимаю, что некоторые вещи нужно сносить, но архитектурных памятников-то у нас не так уж много. И думаю, мы должны стремиться сохранить все, что возможно. И даже из архитектуры эпохи социализма. Например, в центре города у нас есть большой универмаг «Приор». Рядом с ним огромная гостиница «Киев». Оба здания являются охраняемыми памятниками. Но мне кажется, что если турист попадет в этот район, он должен почувствовать себя, ну я даже не знаю, ну прямо как в неоднозначном фильме «Хостел» Элая Рота. Вот такие шрамы прямо у нас в центре города. Уродливая площадь, уродливые здания, несмотря на то, что они охраняются государством. Я скептически настроен относительно того, удастся ли их сохранить.
2: Помимо упомянутого выше комплекса, универмага «Приор» и гостиницы «Киев» на площади Каменной на месте, социалистический период также принес ценные архитектурные произведения. К числу наиболее выдающихся из них, безусловно, относится здание Словацкого радио в форме перевернутой пирамиды, крематорий в Ломаче, мост Словацкого национального восстания, университетский кампус Словацкого технического университета на площади Свободы или телебашня на горе Камзик 1975 года. По мнению историка архитектуры Петра Салая, речь в данном случае идет об архитектурно и технически исключительных работах, которые, с одной стороны, следовали современным архитектурным тенденциям, а с другой привнесли в архитектуру уникальный характер, который на Западе называют параллельным модернизмом или восточной современностью. А какие еще здания напоминают о коммунизме?
3: Наверное, самым значительным является монумент воинам Красной Армии, павшим при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Это Славин, такое монументальное сооружение. Там похоронены тысячи солдат Красной Армии. И сам памятник находится в хорошем состоянии. Сам обелиск недавно реставрировали, но вот весь комплекс в таком состоянии, что плитка рассыпается, ступени разрушаются, то есть все опять как-то так по-братиславски.
6: Bratislava z tvojho lona poznával som ľudí, Bratislava moja mať. Uličkami prastarými blúdim, v nových štvrtiach začne srdce hriať. Bratislava už pre Dunaj nekonečný, Bratislava mám ťa rád. Zajtra má povinnosť, ďaleko sa veje.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Вчера Словакия отметила 165-летие принятия меморандума словацкого народа, одного из ключевых документов в истории формирования современной словацкой нации. По этому случаю президент страны Петер Пеллегрини обратился к гражданам в социальных сетях, призвав их гордиться предками, которые проложили путь к национальной свободе. Это был основополагающий программный документ, в котором Словакии определили свои политические и культурные цели, понимая, что язык, образование и культура станут залогом будущего нации, подчеркнул глава государства. В пятницу, в день 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил французский Дюнкерк, где вместе с мэром города Патрисом Вергриетом почтил память чехословацких и союзных солдат, сражавшихся там в годы Второй мировой войны. Фицо подчеркнул, что Словакия с уважением чтит память всех тех, кто нес вклад в победу над фашизмом, в том числе солдат Красной армии и румынских войск, освобождавших словацкие города и села, а также тех, кто воевал на других фронтах. Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар посетил украинский город Винница, где провел переговоры с министрами иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Основными темами встречи стали гуманитарная помощь, восстановление страны, европейская интеграция и перспективы мирного урегулирования конфликта. Бланар подчеркнул, что словацкие официальные лица посещают Украину не ради символических жестов, а с конкретными делами. В ходе визита он лично передал медицинское оборудование военному клиническому центру в Виннице. Общий объем словацкой помощи уже превысил 35 миллионов евро. В ее составе более 1500 тонн медикаментов, генераторы, водоочистительное оборудование, а также противоминные машины Божена. Министры также обсудили подготовку очередного совместного заседания правительств двух стран. В понедельник глава словацкой дипломатии Юрай Бланар вылетает в пятидневное турне по Кении и Танзании. Министр иностранных дел сопровождает одна из крупнейших словацких бизнес-миссий в Субсахарскую Африку. В составе делегации представители 32 словацких компаний и организаций из энергетической, сельскохозяйственной, водохозяйственной, оборонной и медицинской отраслей. В Найроби Бланар проведет переговоры с вице-президентом Кении Китуром Киндики и спикером национального собрания Мозесом Масикой Ветангулой, а также примет участие в открытии Словацко-Кенийского торгово-инвестиционного форума и встретится с представителями ООН, в том числе заместителем генерального секретаря Зайнаб Хава Бангура. Товарищеский матч Словакии против Черногории завершился в ничью 2-2, однако главным событием вечера стало прощание с национальной командой защитника Петера Пекарика, одного из самых преданных игроков в истории словацкого футбола. Символично покинув поле на 22-й минуте после 20 лет выступления за сборную, Пекарик вошел в историю. Тренер Владимир Вайс-старший, вернувшийся на скамейку после 14-летнего перерыва, не скрывал восхищения. Играть 20 лет на уровне сборной – это удивительно. Пожалуй, такое удавалось только Роналду, Месси и Пекарику, сказал наставник. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Словацкая академия наук открыла прием заявок на участие в грантовой программе «Импульс». С ее помощью крупнейшее научное учреждение Словакии стремится привлечь в страну ведущих исследователей со всего мира. Как сообщил пресс-секретарь академии Йозеф Беднар, программа дает ученым, уже получившим международное признание, и талантливым молодым исследователям возможность реализовать свои научные проекты в Словакии. Отобранные кандидаты смогут получить финансовую поддержку в размере до 800 тысяч евро на 5-летние проекты. Грантовую программу «Импульс» Словацкая академия наук регулярно открывает с 2021 года. Ежегодно поддержку получают трое успешных соискателей. Благодаря этой инициативе на исследовательские площадки академии приходит новое поколение сильных научных лидеров. Это способствует интернационализации словацкой науки и повышает ее конкурентоспособность на международном уровне. Президент Словацкой академии наук Мартин Венхарт подчеркнул, что одной из важнейших задач академии является создание условий для роста научного совершенства. По его словам, «Импульс» – это флагманская инициатива, которую академия финансирует из собственных средств, поскольку считает инвестиции в талантливых и амбициозных ученых инвестициями в будущее Словакии. Венхард также отметил, что новый конкурс позволит поддержать создание исследовательских команд, развитие оригинальных научных направлений и становление специалистов, которые будут определять развитие своих областей как в Словакии, так и за ее пределами. Он назвал программу «Импульс» символом доверия к науке, смелости поддерживать научное совершенство и стремления быть полноценной частью европейского исследовательского пространства. Программа предназначена для ученых, которые уже достигли международно признанных результатов и готовы взять на себя ответственность за руководство собственной исследовательской группой. Кандидаты должны подтвердить способность развивать самостоятельную научную программу, опыт работы в международной исследовательской среде и высокое качество научных публикаций и результатов. Для них программа создает мотивирующие условия, а исследовательским институтам Академии приносит дальнейшее повышение качества научной среды. Заявки принимаются до 1 сентября. Начало реализации проектов предполагается в июне 2027 года. Впервые Словацкая Академия Наук открыла программу «Импульс» в 2021 году. С момента ее запуска заявки подали 155 кандидатов со всего мира, а поддержаны были 15 проектов. Проекты первого конкурса, объявленного в 2021 году, завершатся в 2027 году.
3: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Начнем мы со злободневной темы – проблемы доступности жилья, причинах ее возникновения и вариантах решения. Затем о словацкой столице, ее переменах и сегодняшнем дне побеседуем с автором книги «Братислава, любовь моя», журналистом и фотографом Андреем Дюричком. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Быстро растущие цены на недвижимость в Словакии продолжают негативно влиять на доступность жилья, которая является одной из худших в Европейском Союзе. Президент Словацкой ассоциации строительной промышленности Павел Ковачик отмечает, что существует несколько причин низкой доступности жилья.
4: Первая
3: причина историческая. Словакия исторически имеет один из самых низких показателей количества квартир на одного жителя. Их вообще исторически мало. Да, мы привыкли жить большими семьями, родители с детьми и так далее. Так это сложилось исторически. Вторая крупная объективная проблема – это проблема изменения экономики и вообще образа жизни в стране. Мы, Словакия, были явно выраженной аграрной страной, то есть сельское хозяйство обуславливало региональную занятость. У нас очень много квартир и домов, разбросанных по всей стране. Однако за последние 10-20 лет экономическая активность концентрируется в промышленных и экономических агломерациях, крупных краевых и областных центрах, таких как Братислава, Трнава, Нитра, Жилина, а также Кошице и Прешев. В эти центры мигрирует население. И вот там как раз наблюдается экстремальная нехватка жилья. При этом у нас, возможно, есть свободное жилье в малых городах и поселках. Наверное, как государство мы сделали слишком мало для того, чтобы эффективно поддерживать эти регионы и сохранить там достаточный уровень предпринимательства и рабочих мест. Люди переезжают за работой в большие города, и, конечно, проблема нехватки жилья еще больше обостряется. И еще одна объективная проблема. У нас существует миграция рабочей силы из-за границы, и этим людям тоже нужно где-то жить. То есть все эти факторы увеличивают спрос, потребность в новых квартирах. А с другой стороны, у нас существуют проблемы со строительством жилья.
2: Специалисты указывают на длительность и сложность процессов подготовки к строительству, а также на возросшие затраты застройщиков на изготовление строительных проектов. Кроме того, по словам президента Словацкой ассоциации строительной промышленности, примерно 35% стоимости недвижимости составляют различные сборы, уплачиваемые государству и местным органам власти. Например, за получение разрешения на строительство платеж в местные фонды развития, а также НДС. Это делает жилье более дорогим и менее доступным. Конечно, по объективным причинам растут цены на строительные материалы и рабочую силу. Строительная отрасль переживает инфляционные шоки. Кризис на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители и строительные материалы, зависящие от них, то есть кирпичи, цемент, дизельное топливо, а также транспортные расходы и пластмассы, производство которых связано с нефтепереработкой. Национальная ассоциация агентств недвижимости Словакии, сокращенно НАКС, предложила ряд мер для улучшения ситуации. Подробнее о предлагаемых мерах рассказывает президент НАКС Ян Полинчар.
5: Samozrejme, že chápeme, že dnes prijať opatrenia, ktoré budú mať negatívny vplyv na štátny rozpočet.
3: Конечно, мы понимаем, что сегодня принять меры, которые будут иметь негативное влияние на государственный бюджет, сложно и, возможно, в большей степени нереализуемо. Но мы говорим о вещах, которые не обязательно должны иметь существенное воздействие на госбюджет. Если мы говорим, например, о снижении НДС для молодых людей, которые покупают свое первое жилье, то мы говорим о группе людей, которые сегодня не способны купить, потому что не проходят по ипотеке. Квартиры для них слишком дорогие, и они не могут платить ипотечные платежи. Это означает, что именно снижением цены мы можем сделать так, что эти молодые люди будут способны купить себе квартиру. То есть, если однажды эта группа людей квартиру не купит, она просто не является платежеспособной, это значит, что квартира не будет продана. При этом нет воздействия на государственный бюджет. Мы не говорим, возьмем квартиру, где стандартный НДС 23%, и продадим ее молодому человеку с НДС на 13% ниже. Мы говорим, что этот сегмент просто не покупает квартиры, и мы хотим позволить этим молодым людям квартиры купить. Это улучшение доступности хотя бы на первом этапе для этой группы населения. Вторая тема – Государственный фонд развития жилья. Мы хорошо знаем, что Государственный фонд развития жилья с точки зрения квартир, которые строятся из средств фонда, имеет определенный социальный аспект, поскольку речь идет о регулировании доходов арендаторов, о регулировании арендной платы. Поэтому мы считаем, что было бы уместно выровнять налоговые условия с законом о государством поддерживаемом арендном жилье, где НДС составляет 5%, чтобы и квартиры, построенные из средств фонда, тоже имели и эту 5% ставку НДС. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
2: Любимая и ругаемая, красавица на Дунае и одновременно израненная столица, потерявшая значительную часть своей истории. Такой мы знаем Братиславу. Видеть ее недостатки легко. Мы, ее жители, видим их не хуже других. Но, несмотря ни на что, мы ее любим и не позволим никому говорить о ней пренебрежительно. Так говорит о Братиславе журналист и фотограф Андрей Дюричек в своей книге «Братислава. Любовь моя». Эта книга – живая мозаика историй, впечатлений, неожиданных открытий, фотографий, которые журналист и фотограф Андрей Дюричек три десятилетия собирал на улицах словацкой столицы. Каждая глава книги – это своеобразное продолжение его текстов, опубликованных на сайте «Братислава Майлау» – месте, где город раскрывается не через сухие факты, а через человеческий взгляд. Андрей Дюричек – гость нашей сегодняшней программы. Вы с большим вниманием и, как мне кажется, искренней привязанностью пишите о Братиславе, снимаете ее. Когда вы почувствовали необходимость заняться темой преображения родного города, что стало для вас источником вдохновения?
6: Pre mňa veľkou inšpiráciou, keď som mal 20-30 rokov, bol Paríž.
3: В 20-30-летнем возрасте огромным источником вдохновения для меня

0: vlastne celý svoj profesný život, až s výnimkou uplynulých pár rokov.
1: Почти всю свою профессиональную жизнь, за исключением последних нескольких лет, я был журналистом, работал в медиа. И это привело меня к мысли попробовать рассказывать о Братиславе по-своему, через блоги, личные впечатления, небольшие зарисовки. Так появился мой сайт «Братислава My Love», «Братислава Любовь моя». Многие упрекали меня за английское название, но тогда я так чувствовал. Думал выйти за границу Словакии, сделать сайт международным. В итоге осталась словацкая версия. Я создал ее примерно 10 лет назад. Оттуда уже был шаг к первой книге. Мне хотелось выйти за рамки коротких текстов и фотографий на Facebook или на сайте, перенести все это на бумагу. Так и появилась первая книга, как иначе, «Братислава, моя ласка», «Братислава, любовь моя», вышедшая 2 года назад. Каждый крупный город переживает примерно похожие этапы. Я видел то же самое во Франции, в Париже. Столицы развиваются стремительно, миграция, строительство, и старое исчезает на глазах. И сейчас я говорю не о столетних зданиях. Братиславчане сталкиваются с этим почти ежедневно. Здания и сооружения, к которым они привыкали десятилетиями, вдруг исчезают. На их месте уже работают экскаваторы, начинается новое строительство. Я сказал себе, что хочу фиксировать это преображение Братиславы. Не ходить по стройкам, а ловить атмосферу города от 90-х до сегодняшнего дня. Я понял, что не хочу писать о Братиславе так, как писали многие, в духе «вот была старая Братислава, вот легендарное кафе». Я журналист и репортер, поэтому стараюсь писать о том, что происходит сейчас. Да, через 10 лет кто-то скажет, он писал о вещах, которых уже нет. Но меня это не волнует. Я хочу запечатлеть город таким, какой он есть сейчас.
2: Представим себе, что вам предложили посоветовать группе иностранных туристов, которые никогда здесь не были и мало что знают о Братиславе, несколько обязательных мест, которые им непременно следует посетить. Что бы вы им сказали?
0: Так идет о то, что на как долго придет, лебо в последнем часе видим, что вела туристов придет, садовезет лодёв.
1: Тут многое зависит от того, как надолго эти туристы планируют задержаться в Братиславе. В последнее время мы все чаще видим одну и ту же картину. Люди приплывают на круизном теплоходе, утром сходят на берег, проходят пешком через центр, он у нас действительно маленький и, как мне кажется, довольно красивый. Обедают в каком-нибудь ресторане, а потом снова садятся на теплоход и отправляются дальше, в Будапешт или Вену. Это очень обидно, я считаю. Если же человек остается в Братиславе хотя бы на несколько дней, то я обязательно посоветовал бы ему посетить собор Святого Мартина, где почти 3 столетия короновали венгерских королей. Еще нужно подняться на Братиславский замок. Не то, чтобы сам замок внутри был чем-то особенно выдающимся с архитектурной точки зрения, хотя в панораме города он выглядит прекрасно, а в том, что с крепостных стен открывается великолепный вид на город. Это 2 главных пункта, который должен выполнить каждый турист. Если можно добавить еще одно место, это, конечно, Уфа. Одна из самых популярных достопримечательностей города – ресторан Уфа над мостом Словацкого национального восстания. Высота около 80 метров, потрясающий вид на Братиславу. Думаю, это самое фотографируемое здание в городе. Но когда вы приходите туда, хотите подняться на лифте, и вокруг все перекопано, под ногами раскисшая грязь, да, я понимаю, что там что-то ремонтируют, но ведь нельзя же ремонтировать одно и то же 30 лет, если считать от падения коммунизма. Так что мост Словацкого национального восстания и Уфо, собор Святого Мартина и замок – это наша основная братиславская тройка, как в Париже Эйфелева башня, Лувр и Сакрекер. А если говорить о новом, то, думаю, братиславчане искренне наслаждаются и даже гордятся новым центром, районом небоскребов и торговым центром Евровея. Там красивая набережная, приятная прогулочная зона. Да, это все, конечно, хорошо, но для иностранцев, думаю, не представляет ничего особенно уникального. Такие современные кварталы есть уже почти везде.
2: Довольно острой и широко обсуждаемой темой остается вопрос сохранения культурно-исторического архитектурного наследия. У нас с этим дела, как известно, обстоят не блестяще.
0: Мы в Братиславе имеем такую очень историческую звлашность.
1: У нас в Братиславе есть одна очень характерная историческая особенность. Возможно, это вообще историческая черта всего словацкого народа. Мы очень быстро забываем или же стремимся забыть. То есть, когда распалась Австро-Венгрия и возникла Чехословацкая республика, первое, что мы сделали, начали сносить символы Австрии и Венгрии. У нас в городе была крупная коронационная скульптурная группа Марии Терезии. Так вот, мы ее разбили буквально молотками, а обломки использовали при строительстве чего-то другого. Потом пришло военное словацкое государство и начали рушить или уничтожать все, что могло

0: Могло бы напоминать о демократической Чехословакии. После войны пришли коммунисты, и они снова принялись сносить все, что могло бы напоминать людям, что здесь когда-то существовала какая-то там демократическая Чехословацкая республика, что здесь, попросту говоря, не всегда была тоталитарная власть. Коммунисты вообще отличались весьма равнодушным отношением к старым зданиям. Вместо того, чтобы отремонтировать какое-то историческое здание или восстановить памятник, я сейчас говорю именно о памятниках, о зданиях эпохи Ренессанса, о целых кварталах. Они просто все это сносили.
1: Так, например, ради строительства моста Словацкого национального восстания было снесено и здание синагоги.
2: Та була сице з 19-го сторочя, але скратка же бурали.
0: Да, синагога хоть и была зданием 19 века, но все равно ее снесли. И вообще, когда хотели что-то построить, то безжалостно устраняли все, что стояло у них на пути. Потом произошла смена режима. У нас появилась свобода, демократия, рыночная экономика, и мы видим, что снос продолжается, что мы снова все рушим. И у меня, не только у меня, есть ощущение, что все, что не успели снести коммунисты, сносится сейчас. Меня, например, огорчает, что снова сносятся и символы коммунизма. Мы опять делаем вид, что никакого коммунизма у нас тут никогда не было. Например, мы снесли огромный культурный центр в центре города. Он назывался Истрополис. Это было большое, монструозное коммунистическое здание со всем, что к этому стилю относится. Там были художественные произведения, произведения монументального искусства. С архитектурной точки зрения это было очень интересное сооружение. Но поскольку оно уже не соответствует нынешним, так сказать, требованиям, предъявляемым к центру культуры, мы его снесли. Я не устаю повторять, что именно это монструозное здание могло бы быть очень хорошим напоминанием о том, каким был коммунистический режим. Если бы когда-нибудь нужно было создать музей тоталитарных режимов, я разместил бы его именно в здании Истрополиса. Но, к сожалению, поздно. Мы его уже снесли. Думаю, что и нынешние небоскребы, которые здесь строятся, это современная архитектура. Через 20-30 лет кто-нибудь тоже снесет, как что-то уродливое, ненужное и, не дай бог, еще и некачественное.
1: К несчастью, к числу таких безвозвратно утерянных архитектурных объектов Братиславы относится и парк культуры и отдыха. Малоизвестным фактом, о котором сегодня практически не говорят, является и то, что здание бывшего парка культуры и отдыха построено в период существования Словацкого государства военного времени, а не в эпоху социализма. Как многие думают, в ходе архитектурного конкурса на постройку павильонов Дунайских ярмарок, а именно таким павильоном и должно было стать здание, известное нам как ПКО, отлично проявился этот сдвиг в сторону преобладающего в то время нового стиля, часто называемого упрощенным неоклассицизмом. Победивший проект архитекторов Павла Андрика и Яна Штефанца, изначально несший все явные признаки функционализма, на стадии рабочего проекта уже преобразился в сторону этого упрощенного неоклассицизма. И это здание тоже снесли.
2: ПКО это было парк культуры и отдыха на набережной Дуная.
0: ПКО это был парк культуры и отдыха на набережной Дуная, самый большой культурный комплекс. Там были танцевальные залы, концертные залы, туда ходили на концерты популярной музыки, там было выставочное пространство, театр, там были прекрасные мозаичные витражи. И все это как-то потихоньку продали, потом как-то так снесли, хотя против этого и протестовали, и вот уже 10 лет там ничего нет.
1: Как вы думаете, нужно ли повышать осведомленность жителей Братиславы, чтобы предотвратить такое разрушение?
2: Тяжко поведать, лебо в Братиславе я си доволен твердить, что половица людей са ту не народила.
0: Трудно сказать, потому что в Братиславе, я осмелюсь утверждать, половина людей здесь не родилась. И это подтверждают статистические данные, основанные на мобильных данных операторов. Каждый пятый братиславчанин приезжает в Братиславу только на работу. То есть он здесь не живет, не платит налоги, не имеет постоянной прописки. Вечером уезжает, утром приезжает. Поэтому в этих людях весьма непросто сформировать какое-то чувство, общее сознание того, что это наша Братислава. Потому что приезжие считают, что это их Братислава, а коренные жители, что это только их Братислава. Хотя на самом деле всем нам следовало бы относиться к городу так, что Братислава – это столица Словацкой республики, и она должна быть витриной страны в самом лучшем смысле этого слова.
1: Это тоже отражено в вашей книге?
2: áno, niekedy tak nostalgicky zaspomínam, niekedy tak nostalgicky si pofňukám.
0: Иногда меня охватывает ностальгия. Да, иногда ностальгически вспоминаю, иногда ностальгически повздыхаю. Например, также мы снесли историческое здание большого братиславского пивоваренного завода. Он назывался «Штейн» и работал примерно 150 лет. Я понимаю, что некоторые вещи нужно сносить, но архитектурных памятников-то у нас не так уж много. И думаю, мы должны стремиться сохранить все, что возможно. И даже из архитектуры эпохи социализма. Например, в центре города у нас есть большой универмаг «Приор». Рядом с ним огромная гостиница «Киев». Оба здания являются охраняемыми памятниками. Но мне кажется, что если турист попадет в этот район, он должен почувствовать себя, ну я даже не знаю, ну прямо как в неоднозначном фильме «Хостел» Элая Рота. Вот такие шрамы прямо у нас в центре города. Уродливая площадь, уродливые здания, несмотря на то, что они охраняются государством. Я скептически настроен относительно того, удастся ли их сохранить.
1: Помимо упомянутого выше комплекса, универмага «Приор» и гостиницы «Киев» на площади Каменной Наместе, социалистический период также принес ценные архитектурные произведения. К числу наиболее выдающихся из них, безусловно, относится здание Словацкого радио в форме перевернутой пирамиды, крематорий в Ломаче, мост Словацкого национального восстания, университетский кампус Словацкого технического университета на площади Свободы или телебашня на горе Камзик 1975 года. По мнению историка архитектуры Петра Салая, речь в данном случае идет об архитектурно и технически исключительных работах, которые, с одной стороны, следовали современным архитектурным тенденциям, а с другой привнесли в архитектуру уникальный характер, который на Западе называют параллельным модернизмом или восточной современностью. А какие еще здания напоминают о коммунизме?
0: Наверное, самым значительным является монумент воинам Красной Армии, павшим при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Это Славин, такое монументальное сооружение. Там похоронены тысячи солдат Красной Армии. И сам памятник находится в хорошем состоянии. Сам обелиск недавно реставрировали, но вот весь комплекс в таком состоянии, что плитка рассыпается, ступени разрушаются, то есть все опять как-то так по-братиславски.
3: Братислава, с твой голода познавал сом люди. Братислава, моя мать. Уличками простарими блудим. В нових штвертях зачне серце гріять. Братислава, уж предунай неконечний. Братислава, мам тя рад. Zajtra má povinnosť, ďaleko sa veje, snáď budem kráčať trnistou cestou, snáď budú ťažkosti šliapať mi nádeje, vtedy si pomyslím na svoje mesto.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!